0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM. Наша.
1: Сердце на куски.

пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Наша

0: Топ-чарт Радио СФМ с Кириллом Громовым.
1: В топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS с треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, XAI, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

Свежий трек на Радиус FM. Биберекса и Фейтлесс.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность исключения прибыли не связано с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону 375-20-970-777. Возможность получения премии разрывно связана с риском получения пуль.
1: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разыгрывано, связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай» по Беларуси, сегодня ожидается переменная облачность. Утром и днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы, ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29, выше нуля. С прогнозом погоды тебя знакомил Роман Савосик. Далее на Радиус FM только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ого, га-га-га! На поле выходит Max Line. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу. 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Бьянга, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретил. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не буди.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: PM.by. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
4: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
3: Сроки все бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 120 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Алиса, как слушать музыку без подписки?
2: Все просто. Слушай Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
0: Радиус FM. Радиус FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что ж, всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM в Беларуси, 7 утра ровно. Я надеюсь, что в твои выходные прошли на максимум кайфово, так же, как и наши. Да, скрывать не будем, было очень чудесно, было весело, было шумно, но сегодня уже все чудесно, мы готовы к новой неделе и будем готовы заряжать тебя на новую неделю. Это Радиус FM, это Пробудители, мы начинаем.
2: Поехали, в ближайшие полчаса Астролайф, это твоя звездная инструкция на этот понедельник.
3: Далее у нас улыбнула, откроем это утро мемами и шутками из интернета.
2: Потом, пока ты спала, расскажем о девушке, которая вышла замуж 3 раза за полгода.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе, рассказывай, какие новости?
4: Привет, Юля, расскажу, почему во Франции запретили алкоголь и какой рекорд по путешествиям установил один британец.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
4: 85 лет назад, 22 июня 1941 года, началась Великая Отечественная война, ставшая величайшей трагедией и величайшим подвигом белорусского народа. Сегодня в Беларуси отмечают День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны. В этот день вспоминают тех, кто ценой своей жизни выполнил долг по защите Родины, всех погибших от рук фашистов и умерших в тылу от голода и лишений. Тысячи человек воссоздали трагические и героические эпизоды обороны Брестской крепости. Из года в год на рассвете 22 июня жители города над Бугом и гости не только из разных уголков Беларуси, но и из-за рубежа собираются в цитадели, чтобы увидеть действия и прочувствовать атмосферу того утра. В Швейцарии завершились переговоры США и Ирана. Американская сторона заявляет о значительном прогрессе. При этом вице-президент США Джей Ди Венс уточнил, что переговоры носят технический характер и вряд ли решат все разногласия. Ряд иранских информагентств сообщает, что Тегеран отказался от дальнейшего общения, пока будут продолжаться боевые действия в Ливане. В Париже на фоне сильной жары запретили употреблять алкогольные напитки на улице. Вчера, в воскресенье, треть Франции оказалась в зоне красного уровня погодной опасности. По прогнозам синоптиков, в отдельных районах температура может подняться до 40 градусов, а понедельник ожидается еще более жарким. Британец первый в истории совершил кругосветку и по суше, и по морю, и по воздуху. Джеймсу Кэтчеллу 43 года, и в середине июня он вернулся из своего 3-го кругосветного путешествия. Первый раз он объездил земной шар на велосипеде, воздух покорил на автожире, а недавно он преодолел 55 тысяч километров на своей 12-метровой яхте. Мужчина уже не видит для себя вызова на этой планете и предлагает Илону Маску отправить себя на Марс. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 7 часов 9 минут на Радиус FM. У нас Астролайф по расписанию. Мы пробежались по интернету, собрали лучшие позитивные гороскопы с хорошим финалом. Сейчас будем ими делиться, но начнем с наших прогнозов.
2: Я сегодня собираю любимых без повода, ребят.
1: Очень хорошо. Здорово. Юль, ты собираешь кого-нибудь?
3: Я сегодня стараюсь наполнить день ярким впечатлением. Поэтому тоже принимаю ваши возможности поучаствовать в моих ярких впечатлениях.
1: Хорошо, мне звезды рекомендуют провести день с близкими, но сегодня я точно знаю, что я проведу день с близкими и с 12 кубами земли, которые привезут на дачу.
2: Ой, ну, звучит вот такой... мило.
1: Звучит мило, да. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким понедельник будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, этот день лучше провести в компании близкого человека. Удачный выбор подарит вам особенно приятные воспоминания.
1: Ну что ж, попробуем. Тельцы, сегодня личные дела могут отойти на второй план, зато помощь окружающим принесет вам заслуженное уважение.
2: Близнецы, проявите великодушие и не держите обид. День отлично подходит для примирения и добрых жестов.
3: Раки, постарайтесь наполнить этот день яркими впечатлениями, чтобы потом вспоминать его с улыбкой.
1: Львы, сегодня вам удастся совместить полезное с приятным и получить удовольствие даже от рабочих задач.
2: Девы, отличный повод собрать друзей или близких и устроить небольшой праздник без особой причины.
3: Весы, старайтесь не смешивать личные эмоции с деловыми вопросами, чтобы избежать неловких ситуаций.
1: Скорпионы, будьте готовы к неожиданным гостям или внезапным событиям. Предусмотрительность сегодня не помешает.
2: Стрельцы, не принимайте близко к сердцу чужие замечания о вашей внешности или образе жизни. Оставайтесь собой.
3: Козероги, возможны сомнения в собственных решениях, но не спешите себя критиковать. Скоро все встанет на свои места.
1: Отлично. Водолеи, не берите на себя чужие обязанности без веской причины и заранее уточняйте, что получите взамен.
2: Закончим рыбами. Сохраняйте дистанцию от чужих проблем и сосредоточьтесь на собственных делах и интересах.
3: Но через парочку минут мы сосредоточимся на твоем хорошем настроении. Улыбнула, будем делиться с тобой мемами и шутками.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Время поднять тебе настроение, время сделать этот понедельник чуточку легче. 7.17 на Радиус FM. У нас улыбнуло.
2: Ребят, и вот вам со старта факт, просто жизненный факт. Люди, которые читают газеты, сидя на унитазе, готовы к абсолютно любым новостям.
1: Хорошая. Продолжим. Такой закон, который я открыл сам для себя, значит. Назвал его закон микроволновки. Знаете какой? Кружка всегда останавливается ручкой внутрь.
2: Да.
1: Всегда. Всегда, что бы ты ни сделал.
3: А, у меня такая, никого не хочу обидеть. Черный цвет тронет только до 48 размера. Дальше бессилен, только лосины.
1: Леопардовые обязательно. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе о девушке, которая вышла замуж 3 раза за полгода.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Куда собрались?
5: Вам заняться нечем.
6: Зачем эти трудности?
7: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
8: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 7 утра, 24 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас мы расскажем о девушке, которая вышла замуж 3 раза за полгода.
0: Пока ты спал.
2: Естественно, дело было в Индии.
3: Естественно,
2: 3 раза за 5 месяцев.
3: Так.
2: А подробности о личности женщины и ее супругах, конечно, не раскрываются. Власти пытаются выяснить, были ли все браки зарегистрированы официально, или речь идет только о свадебных церемониях. Ну, то есть там юридической силы не было. А в Индии, чтобы вы понимали, развод требует судебных процедур, да? А полигамия там запрещена. И 3 свадьбы за 5 месяцев – явление крайне необычное. Правоохранительные органы подозревают, что у невесты могли быть мошеннические цели, а местные юристы уже думают, что эти браки могут быть признаны недействительными, если все-таки будет доказано отсутствие намерения создать семью. И пока полиция проводит опрос родственников, соседей, чтобы установить истинные причины произошедшего, сама женщина, естественно, от комментариев воздержалась. И пока неизвестно, грозит ей какое-то наказание, не грозит. Но если выяснится, что она нарушила закон, ей может прилететь штраф.
3: Просто интересно, какие мошеннические схемы могут быть здесь. Давайте смотреть правде в глаза. Индийское гражданство — это, ну, не самый лакомый кусочек.
2: Да, ну который, да. Или как наказание.
3: Да. Заработать на свадьбах тоже вряд ли возможно. И вообще, ну почему сразу мошенничество? Может, она просто любвеобильная. У меня реально был знакомый, так вот он пока не встретил свою жену, он каждые выходные находил любовь всей своей жизни. Я не вру, вот каждую пятницу он произносил свою волшебную фразу, она уже стала крылатой среди нашей компании. Она особенная. Она точно та самая. А уже в субботу, ближе к обеду, он стеснялся ей писать, потому что, ну, слабовато ее помнил. Ну, вот такой человек. Потом, конечно, случилась жена в его жизни, остепенился. Но вот на протяжении 2 лет каждая пятница — любовь всей его жизни.
1: Чудесно.
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 22 июня на календаре, это понедельник, 7 утра 32 минуты в Беларуси, это Радиус FM. Доброе утро, мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса игра Ace Ventura, мы послушаем странный трек и попробуем отгадать, какое слово мы спрятали там под звуком животного. Подарки ждут.
1: Ну а потом у нас улыбнуло еще немножко хорошее настроение из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от улицы Мазурова до улицы Матусевича время проезда 7 минут, и от улицы Верхоружья до улицы Калинина тут проезд займет 5 минут. С пробками на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25-27. В Гомеле и Бресте 27-29 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 7 утра, 38 минут. Всем доброго утра. Это Радиус FM на календаре 22 июня. Мы продолжаем нашу очень-очень занимательную миссию. Делаем все для того, чтобы твое утро началось максимально продуктивно и круто. И вот тот самый любимый момент мой в эфире. Мы начинаем дарить подарки. Буквально через 5 минут сыграем в Эйс Вентуру. Тебя ждет странный трек и классный подарок.
2: Если ты отгадаешь, какое же слово мы запикали звуком животного в треке, ты получишь от нас брендированную фитнес-бутылку от Радиус FM.
3: Ну что ж, не теряй времени, давай попробуем этот подарок заработать. Отправляй заявку на участие, заходи в наш телеграм, Радиус FM он называется. В самом низу нашей группы находи такой маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
6: Светофор. Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM.
1: 7:43, всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM, и прямо сейчас мы сыграем в Эйс Вентуру.
2: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила просты. У нас есть брендированная фитнес-бутылка, которая достанется нашему игроку, если он сможет отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
4: Сегодня вместе с нами будет играть Светлана. Свет, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро всем.
4: Как твое утро проходит, рассказывай.
5: В дороге, в пути, на работу.
4: Как выходные были, все хорошо?
5: Ой, очень замечательно, наконец-то лето пришло.
4: Угу. Лето пришло.
1: Загорело.
5: Сгорело.
1: Молодец, я тоже.
4: План перевыполнен. Итак, Свет, смотри, кусочек песни сейчас для тебя прозвучит. Три варианта ответа предложим, нужно будет выбрать один. Готова ты?
5: Ну да.
1: Итак, слушаем задание внимательно.
6: Ты уходила

0: подоконнике остались снова желтые розы. Знак твоих.
1: Итак, желтые розы. Знак твоих огней, теней, страстей.
2: Я как будто в вечер субботы на даче вернулся.
1: Да, да, или вечер караоке.
2: Караоке, да, очень хорошо.
3: Куда моя демка появилась?
2: Это до обработки, Паш, все в порядке. Итак, Света, желтые розы — знак твоих огней, теней, страстей.
4: Может быть, теней.
2: Теней? Ну, зафиксировали. У нас в любом случае первое слово дороже второго. Давай проверять.

0: Совершенно верно.
1: Я не знаю, как это делают женщины, но благодаря либо гениальнейшему музыкальному чутью, которое должно отсутствовать в этой игре напрочь, либо благодаря величайшей женской интуиции. Ну, мы тебя поздравляем. Ты забираешь свой приз, брендированную фитнес-бутылку от Радиус ФМ.
2: Пробудитель на Радиус ФМ. Реклама.
3: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
5: А мне бы черный, под новенькое платье.
6: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.europe.by или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра удачи в придачу тур 216 проводит с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители. На Радиус ФМ. Улыбнула.
1: 7 часов 48 минут в стране. Самое время улыбнуться. Это Радиус ФМ. Улыбнула. Делимся мемами и шутками из интернета.
2: Можно я начну?
1: Давай, давай.
2: Отдыхающие в лесу компанию смутило, что после того, как они открыли бутылку водки, кукушка замолчала.
1: Все, хорошо. У меня такое наблюдение. С тех пор, как я стала мамой, для меня мужчины делятся на две категории. Одни – помогающие затащить коляску в подъезд, вторые – козлы.
3: Сегодня утром в 7.46 произошло открытие века. В 8.05 открыто второе.
0: Пробудитель на Радиус ФМ.

0: родители.
1: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
2: Ну что, погода начинает радовать, да. Настроение также, мы начинаем просыпаться, начало новой недели, 8 утра в Беларуси, это Радиус FM, это Пробудители, мы погнали дальше.
3: Ближайшие полчаса у нас улыбнуло, продолжим озвучивать для тебя мемы и шутки из просторов интернета.
4: Далее интерактив Viva в эфире, главный подарок, 2 билета на 2 дня фестиваля Viva Браслав.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, какие новости?
5: Всем привет, расскажу, какая страна увеличила визовый сбор в 5 раз и как в раннем возрасте снизить риск деменции.
1: В Беларуси 8:00 утра. В радиусе новостей.
5: Стратегия Беларуси не втягиваться в военный конфликт и обеспечивать безопасность своих граждан, заявил министр обороны Виктор Хренин. Он отметил, что оборонное ведомство наблюдает за происходящим, а на границе находятся определенные силы в минимальном объеме для надежного прикрытия рубежей совместно с пограничниками. В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в Брянской области. Самый тяжелый пациент Артем по-прежнему находится в реанимации, завтра ему предстоит очередная операция. Но на данный момент состояние Артема стабильное, он переведен на спонтанное дыхание и пришел в себя, находясь под постоянным наблюдением врачей. Дети, находящиеся в отделении хирургии РНПЦ, также в удовлетворительном состоянии. Правительство Японии приняло решение существенно увеличить сумму визового сбора. Новые цены заработают уже с июля. Стоимость увеличится в 5 раз и будет составлять $90. Свое решение правительство объяснило инфляцией и обесцениванием иены, национальной валюты. Кроме того, повышение цен приблизит сборы к уровням, установленным государствами G7. Во Франции пенсионер поверил в свержение власти и расстрелял 2 жандармов. Следствие сообщает, что мужчина был полностью уверен, что действующий глава государства Эммануэль Макрон уже отстранен от власти, а в стране начался государственный переворот, в результате чего ранения получили 2 прибывших к его дому жандармов. Им своевременно помогли медики, сейчас их жизням ничего не угрожает. Британский биобанк перечислил действия, которые могут вдвое снизить риск деменции. У людей с хорошей силой хвата, которые были физически активны, хорошо спали и проводили меньше времени сидя, риск развития деменции был на 57% ниже, чем у тех, кто вел менее здоровый образ жизни. Даже если нет времени на регулярное занятие в спортзале, то не стоит недооценивать и бытовую нагрузку, отметили специалисты. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
1: Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, 8 часов 9 минут в стране. Самое время сделать утро понедельника чуточку легче. Это Радиус FM, лови шуточки из интернета.
2: Принц, вот как и обещал, голова дракона. Король, ну вот, держи, как и обещал, рука принцессы.
1: Фу, как отвратительно. Продолжим. Такая просто фантазия. Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти.
3: Помню, как математичка говорила, что у нас не всегда будет калькулятор под рукой.
1: Да-да-да. Не убегай далеко, пожалуйста. Через пару минут в нашем эфире «Вива в эфире». На кону два билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 15 минут в белорусской столице. Всем доброе утро, это Пробудители на Радиус FM. Делай погромче, потому что буквально через 5 минуток будем играть в Вива в эфире.
2: Каждый будний день мы будем выбирать с помощью рандомайзера участникам, которых необходимо сделать ставку, со скольки слов они смогут отгадать трек-хедлайнера фестиваля Вива Браслав. Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов он получит.
3: И сегодня понедельник, первый день на этой неделе. Соответственно, у нас нет никаких предыдущих результатов, игрок сможет выбрать сегодня что угодно. Ну а для того, чтобы стать участником игры Viva в эфире, заходи в группу Radius FM, находи там среди самых актуальных постов пост с чьими-то глазами, там такая будет вырезанная картиночка, такой прямоугольник. Твоя задача понять, что за глаза, чьи глаза ты видишь. И в комментариях под этим постом написать, чьи глаза ты увидел или увидела. И не забудь, пожалуйста, открыть свой номер телефона в Telegram, в противном случае мы просто не сможем тебе позвонить.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
5: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
6: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Что для вас значит работа?
8: Когда просыпаешься утром с охотой?
9: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
7: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.by.
10: Давай безлимитный гейминг.
11: Давай. Шеринг.
10: Чатинг.
11: Стриминг.
10: Скроллинг.
11: Киссинг.
10: Лавинг.
12: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
13: Ами. Акция «Лови волну скидок». Только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего за 85 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
14: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 22 июня по 5 июля шашлыки зовут.
15: Подробности на euroopt.by и по телефону +375 44 788 88 80.
0: Реклама.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра, 21 минута в Беларуси. Делай погромче, потому что пробудители на Радиус FM играют в Viva в эфире.
0: Viva. Viva в эфире. В эфире.
3: И на кону у нас 2 билета на 2 дня на фестиваль «Viva Браслов». И чтобы их заполучить, участнику необходимо будет сделать ставку. Со скольки слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля «Viva Браслов». Ставка будет от 1 до 7 слов. И чем меньше слов наш игрок выберет, тем больше его шанс на успех.
4: Ну и сегодня первая игра на этой неделе, соответственно, никаких предыдущих результатов нет. И маленькая подсказка всем игрокам, которые будут играть на протяжении всей недели сегодня вместе с нами, мы загадываем только треки хедлайнеров фестиваля «Viva Браслов». Только эти треки. Сегодня играть с нами будет Маша. Машенька, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твое утро, что делаешь?
5: Отлично, добираюсь на работу.
4: Угу. Одна или есть какая-то поддержка у тебя?
5: Нет, одна.
4: Одна. Ну что ж, хорошо, Машунь, смотри. Значит, до тебя никто ничего не угадывал. Ты можешь выбрать от 1 до 7 слов. Ну, чем больше слов, тем меньше баллов, а, соответственно, меньше шансов получить билеты на «Viva».
6: Сколько берем?
5: Давайте попробуем рискнуть 2 слова.
4: 2 слова. В случае успеха ты заработаешь 6 баллов. Это много, это очень круто. Послушать можно будет только 1 раз. Маша, найди какое-то место, где тихо, спокойно, чтобы тебя ничто не... чтобы тебя ничто не отвлекало. Слушай нас исключительно из телефона. Вырубай там приемники и все, иначе будет задержка. Поняла? Все, мы в тебя верим.
6: Итак, готова?
5: Да.
6: 2 слова, внимание.
7: Сиреневые дымки.
6: Оп.
5: А это не Оскар случайно?
4: Ну, тебе надо сделать какой-то выбор, сказать, кто исполнитель, и название песни хотелось бы. Либо напеть, пропеть еще пару слов вперед.
7: Тобой только слово. Ветер.
4: Этого достаточно, чтобы мы могли идентифицировать Оскар, идентифицировать песню. А теперь давай проверим, так ли это на самом деле.
6: Давай.
7: Про белые розы.
6: Дима Билан, про белые розы. Я напоминаю, ребят, всем огромная подсказка. В этой игре участвуют только хедлайнеры фестиваля Viva Brass. Можно вот подсмотреть, и будет уже немножечко легче. В любом случае, спасибо тебе огромное, что поиграла сегодня вместе с нами. Хорошего тебе дня,
5: спасибо,
6: не расстраивайся. Пока-пока.
3: Но у меня, как всегда, есть рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Viva Браслов». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. Мод, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, Давай на ты и многие другие. Подробности на сайте vivabraslov.by.
0: Viva в эфире. В эфире.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. Всем доброго, теплого, позитивного понедельника. 8 утра, 30 минут в Беларуси. Это пробудители на Радиус FM. И мы погнали дальше.
3: В ближайшие полчаса игра «Не и им не тут». Будем вместе с тобой пытаться отличить голосовое, созданное при помощи искусственного интеллекта, от голосового, который создал живой человек, и дарить подарки.
1: Ну а чуть позже у нас улыбнуло еще немножко хорошего настроения из интернета.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: На дорогах Минска местами затруднения, пробки в столице 4 балла. По данным Яндекс.Карт, основные скопления машин на участках от Байкальской улицы до улицы Ваупшасова время проезда 13 минут, и от Уральской улицы до Ботанической тут проезд займет 5 минут. Это вся информация о пробках, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29 со знаком «плюс». О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка.

0: Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8 утра 37 минут, это Пробудители на Радиус FM. Ну что, мы не останавливаемся ни в коем случае, подарков хватает. Главное, чтобы было твое чудесное настроение. Через 5 минут наш интерактив «Не и мне тут». С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
3: Если ты хочешь проверить свои силы, тогда заходи в нашу официальную группу в Telegram Радиус FM. Внизу находи маленький значок чата, нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
4: У нас для тебя классный подарок. Через парочку минут мы начнем играть с нашими игроками. И на кону умная колонка с Алисой, и мы будем дарить ее каждый день.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама.
5: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
6: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
7: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
8: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
9: Едем за удачей в Евроопт. Более 10 тысяч призов. Квартира в Минске. Два автомобиля и большие деньги. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра «Удача в придачу Тур 216» проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
10: Чего так напрягаемся?
11: Зачем тратить столько времени?
12: Зачем куда-то ехать?
13: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
14: Лето в разгаре, а вы все ищете свой идеальный образ? Вдохновляйтесь вместе с Элема. С 16 по 22 июня мы продлеваем скидки минус 25% на новую летнюю коллекцию. Еще не купили хиты сезона? Срочно в магазины Элема. Подробности по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Родители. На Радиус FM.
1: 8.42 в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас мы играем в наш интерактив «Не и им не тут».
2: Не им не тут.
3: Суть проста. У нас есть два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отличить, где же чье голосовое, и в случае, если он отличает и отгадывает, забирает свой приз – умную Яндекс Алису.
2: И сегодня отличать одно от другого будет Саня. Саш, доброе утро, привет тебе.
4: Здравствуйте, доброе утро всем.
2: Как твое утро проходит, что делаешь?
4: Ну, отлично. Дошку завез на работу, еду сам на работу.
2: Ух ты, молодец, здорово. Ну что, Саш, у тебя с интуицией как? Как ты считаешь?
4: Ну, не знаю, 50 на 50, наверное.
2: 50 на 50. Как и у нас в игре, два варианта и ровно 50 на 50, чтобы выиграть. Готов слушать?
4: Ну, конечно.
1: Итак, слушаем, внимание, первое голосовое.
5: А ловко ты это придумал.
1: И второе.
6: А ловко ты это придумал.
2: Ловко ты это придумал. Итак, первое — мужской голос, второе — женский. Что скажешь?
4: Наверное, первое.
2: А первое — это что?
4: Ну, мужской голос, который...
1: Живой человек.
4: Правильно.
1: Живой, да?
4: Второй — искусственный, да.
1: Угу. Давай.
2: Так, подожди, давай еще раз. Это очень важно. Мужской голос — это живой человек, женский голос — искусственный, правильно?
4: Да.
2: Ага,
4: да.
2: Ну что, тогда давай здороваться с автором, и все встанет на свои места. Автор, доброе утро. Автор.
7: Доброе
1: утро. Есть. Вот так вот.
2: Вот так,
1: представляешь. Алина, ты переиграла и нашего игрока,
2: и искусственный интеллект
1: в том числе. И вот твои аплодисменты. И у нас к тебе лишь одна просьба. Повтори, пожалуйста.
7: А ловко ты это придумал.
1: А ты очень ловко это сделала. Вопросов никаких нет. Ребят, вам обоим аплодисменты в любом случае. Спасибо, что поиграли сегодня вместе с нами.
4: Спасибо вам.
1: Всего хорошего, хорошего вам дня.
3: И мы поздравляем победителя. Умная колонка с Алисой твоя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
9: Олеся, что такое имба?
10: Имба – так говорят про что-то классное или крутое.
9: А что такое имбово-фруктово?
10: Имбово-фруктово – так говорят про мороженое Фрудоза, сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
11: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
12: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Еще немного хорошего настроения никогда не повредит. 8 часов 49 минут в стране. Это Радиус FM у нас улыбнуло.
2: Ребят, про жизненный факт. Изобретатель дивана после него уже ничего не изобрел.
1: Больше ничего и не надо. Смотри, у меня такая. В подвале клуба любителей тавтологии обнаружен убитый насмерть труп погибшего покойника.
3: Миленько. Идеальные отношения – это когда ты покупаешь ему зубную щетку, а он тебе машину.
1: Юля свою рассказала.
0: Пробудитель на Радиус FM.

красиво, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Всем доброго, красивого утра. 9 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. И прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф» — твой гороскоп на этот понедельник.
3: Далее улыбнула, мы продолжим озвучивать для тебя мемы и шутки с просторов интернета.
1: А еще улыбну... Вот этот поворот. Расскажем, как тайваньские школьники прогуливали уроки.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Влад Кучков. Влад, привет тебе. Рассказывай, что там по новостям.
4: Всем привет. Расскажу о находке неизданной песни Цоя и новом лакомстве в Японии.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: Беларусь сегодня в 12:00 минутой молчания почтит память погибших в годы Великой Отечественной войны. 22 июня определен как день всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В эфире телевидения и радио, в воинских коллективах, на улицах, площадях и других общественных местах страны прозвучат удары метронома и реквием. Это должно стать напоминанием, что за период оккупации немецко-фашистскими захватчиками на нашей земле уничтожено более 3 миллионов мирных граждан и военнопленных. Разрушено 209 городов, в том числе такие крупные, как Минск, Гомель, Витебск. Угнано в немецкое рабство 380 тысяч человек, из которых многие погибли от невыносимых условий эксплуатации. Массовый характер носил и угон на принудительные работы детей, которых зачастую использовали в качестве доноров крови. Пакистан и Катар опубликовали совместное заявление после завершения первого раунда переговоров между США и Ираном при участии посредников. Было принято решение о создании комитета высокого уровня, перед которым будут отчитываться главы переговорных делегаций. Согласовали и дорожную карту для проработки окончательного соглашения между США и Ираном. Создана линия связи для сторон. В Швеции сенсационная находка. Обнаружена редкая музыкальная композиция в исполнении Виктора Цоя. Песня называется «Дети минут». Цой отказывался исполнять ее на концертах и записывать в студии. Все дело в тексте, в котором упоминаются многие музыкальные группы и коллеги в пародийном ключе. Японская компания занялась изготовлением съедобной кошачьей шерсти. Идея такого лакомства звучит необычно, да и на вид из-за пушистой текстуры оно действительно напоминает клочки шерсти трехцветной кошки, а на деле же это знакомая всем сахарная вата. По словам представителей компании, эта сладкая вата отражает глубокую любовь к кошкам. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29 со знаком плюс. О погоде все, а далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Самого доброго утра. Тебе привет. 9 часов 9 минут на Радиус FM. У нас Астролайф. Звездная инструкция на этот понедельник. Как жить, что делать, сейчас расскажем, но начнем с наших знаков.
2: Я сегодня собираю любимок без повода.
1: Любимок без повода. Хорошо, Юль, ты как?
3: Наполняю день яркими впечатлениями.
1: Угу. А я провожу день с близкими, но зная свой сегодняшний распорядок, с близкими и с 12 кубами земли, которую привезут на участок. Да, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, этот день лучше провести в компании близкого человека. Удачный выбор подарит вам особенно приятные воспоминания.
1: Здорово. Тельцы, сегодня личные дела могут отойти на второй план, зато помощь окружающим принесет заслуженное уважение.
2: Близнецы, проявите великодушие и не держите обид. День отлично подходит для примирения и добрых жестов.
3: Раки, постарайтесь наполнить этот день яркими впечатлениями, чтобы потом вспоминать его с улыбкой.
1: Львы, сегодня вам удастся совместить полезное с приятным и получить удовольствие даже от рабочих задач.
2: Девы, отличный повод собрать друзей или близких и устроить небольшой праздник без особой на то причины.
3: Весы, старайтесь не смешивать личные эмоции с деловыми вопросами, чтобы избежать неловких ситуаций.
1: Скорпионы, будьте готовы к неожиданным гостям или внезапным событиям. Предусмотрительность сегодня не помешает.
3: Стрельцы, не принимайте близко к сердцу чужие замечания о вашей внешности или образе жизни. Оставайтесь собой.
2: Двигаемся дальше. Козероги, возможны сомнения в собственных решениях, но не спешите себя критиковать, скоро все станет на свои места.
1: Водолеи, не берите на себя чужие обязанности без веской причины и заранее уточняйте, что получите взамен.
2: Закончим рыбами. Сохраняйте дистанцию от чужих проблем и сосредоточьтесь на собственных делах и интересах.
3: Ну а через парочку минут мы сосредоточимся на твоем хорошем настроении, в улыбнулся. И мы поднимем его тебе при помощи шуток.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 9:17 в стране. Время улыбаться, время дарить хорошее настроение. Это Радиус FM. Лови мемы и шутки от нас.
2: Погнали. Плесень размножается спорами. Не спорьте с плесенью.
1: Ладно, хорошо. Я такой вот. Когда он бросил пить, она обратила внимание на другие его недостатки.
2: Он ужасный человек, да.
1: Есть такое.
3: У меня такая логическая. Нельзя полагаться только на свое мнение по любому вопросу. Ради приличия следует выслушивать мнение нескольких дурацких чужих.
2: Да.
1: Вот этих, которые ничего не понимают. Через 5 минут в нашем эфире вот это поворот. Расскажем, как тайваньские школьники прогуливают уроки.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
4: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Мыло жидкое Кикс за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
0: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с «Автодрайв».
1: «Автодрайв».
0: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9:25 в Беларуси. Всем доброго утра, пробудители на Радиус FM. Продолжают. Ни в коем случае мы не будем останавливаться. Дарим тебе топовую музыку, хорошее настроение. И прямо сейчас расскажем, как тайваньские школьники прогуливают уроки.
0: Вот это поворот!
2: 11-летний школьник вместо уроков уплыл в море на куске пенопласта.
1: Хорошо.
2: Да. Утром учитель школьника разволновался, потому что, его не было в школе.
3: Не досчитался пенопласта.
2: И одного всего лишь ребенка.
3: Да.
2: Семья мальчика, который прогулял, она считалась проблемной, поэтому педагог сразу решил звонить родителям. Но они не поднимали. Полиция объявила ребенка в розыск после того, как они поехали к ним домой, но они ж не поднимали, и там им никто не открыл. Они такие, все, идем в полицию, в розыск. Но ближе к вечеру мальчика обнаружили в море на куске пенопласта, и его обнаружил местный житель. Спасатели быстренько эвакуировали ребенка на берег, передали родителям. Но, чтобы вы понимали, ребенок доплыл до соседнего города, а мотивация его была просто поиграть. Вот я хотела доплыть, да? Чтобы поиграть.
3: Слушайте, мне кажется, что
1: он был счастлив.
3: Вся спасательная операция продолжалась.
2: Она ему была не нужна.
3: Под песню Мамонтенка. Вот это пусть мама услышит, пусть мама придет. Так, по крайней мере, было бы забавнее. Хорошо, что все хорошо закончилось, на самом деле, потому что я слабо представляю, как лист пенопласта долгое время может мокнуть в воде и не размокнуть. Да ладно. Я думаю, что даже найдутся те, кто скажут вот эту сакраментальную фразу, зато не в телефоне сидел, понимаешь? Потом еще можно добавить, что мы в нашем детстве вообще на месте не сидели. Из 12 этажа на стройке прыгали вниз в эти мягкие камни, и все было замечательно. Поэтому в целом понятно, откуда ноги растут у этого парня.
1: А мне вот только непонятно и очень стало интересно, знают ли тайваньские дети песенку «Пусть мама услышит». Пусть мама.
3: На тайваньском языке есть версия, спроси у Ии.
0: Пробудители на Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 32 минуты в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Ты узнаешь супер актуальную после выходных информацию. Расскажем, как защитить печень.
1: А потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о выросших в больших семьях людях.
2: Ну и прямо сейчас в нашей студии Влад Кучко. Влад, привет, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Дороги Минска почти свободны, пробки в столице 2 балла. По данным Яндекс.Карт, основное скопление машин на участках от Всехсвятской улицы до Логойского тракта. Здесь проезд займет 14 минут. И от улицы Веры Харужей до улицы Калинина время проезда 6 минут. С пробками все, о погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве плюс 25-27, в Гомеле и Бресте 27-29 выше нуля. О погоде все, далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус FM.

зал, с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра 40 минут в стране. Привет, это Радиус FM. Делай погромче, потому что, внимание, сейчас ты узнаешь максимально актуальную после выходных информацию. Мы расскажем, как защитить печень.
0: Смотри, что нашел.
2: Я вот только сейчас подумал, что, наверное, ее надо было бы рассказывать в пятницу. Но постфактум тоже
3: уже
2: можно.
3: Да.
4: Да. А печень мы будем защищать не только от пятничных причин, но еще от ожирения. У-у-у. Вот такая вот проблема. Казалось бы, да?
2: И печень жиреет отдельно от нас тоже.
4: Да. Да. Она там вообще, да, ожирела. С помощью простых продуктов будем защищаться. Во-первых, я думаю, многие не знают, но эта проблема остается одной из самых распространенных проблем у людей с лишним весом. Вообще, перспективным способом профилактики этого всего может стать определенный вид пищевых волокон. Ксилолигосахариды.
2: Хорошо.
4: Специалисты поясняют, что это неперевариваемая клетчатка. В общем, мы ее кушаем, она у нас не переваривается, она как бы скрабит вот все у нас там внутри.
2: Можно, кстати, этим словом проверять уже там своего мужчину, который вернулся с корпоратива или еще откуда-то, в каком он состоянии. Вот может он вот это ксилолигосахариды произнести или нет?
4: Да, потому что она еще, это правильная клетчатка, служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Если у нас все в кишечнике хорошо, то и организму хорошо, и печени отлично. Лично. Угу. Чтобы вы понимали, в ходе исследования добровольцы 4 месяца ежедневно принимали всего лишь небольшую дозу, сокращенно они называются КОС, для, если без проверок. Результаты показали, что эта добавка способствует снижению количества вредных веществ, которые и образуются в кишечнике, и потом накапливаются в печени, провоцируя жировую болезнь.
2: Угу.
4: Так вот, наиболее выраженный эффект наблюдался у людей, у которых был правильный состав кишечной микрофлоры, благодаря тому, что они этот КОС и употребляли.
2: А на самом деле можно не бежать в аптеку или там к распространителю этих самых косов. Кос этот содержится и в овощах, и в фруктах, и в зелени, и в цельнозерновых продуктах. Милости просим, пожалуйста, не обязательно пить какие-то таблетки. А еще, я что подумал, можно скромнее чуть-чуть выходные проводить. Мы на эти выходные были за городом, и я вот немножко посчитал. На нашей улице 12 домов. И вот из 12 домов музыка и караоке были как минимум в 5 домах. А судя по качеству исполнения песен, люди там явно не клетчатку пробовали. Овощи там были, конечно, но вряд ли они могли как-то спасти ситуацию.
3: Хорошо.
0: Пробудители на Радио СФМ. Реклама.
5: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
6: Зачем из дома вышли?
7: Не тратьте время!
8: Зачем эти сложности?
9: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн by Паритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонбас.
1: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 9 утра, 49 минут. Всем доброго утра. Это Пробудители на Радиус FM. И мы продолжаем поднимать тебе кайфовое настроение. Делай погромче, потому что прямо сейчас послушаем комедию, полностью написанную и озвученную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: На выходных собирались родственники тестя моего любимого, а там семья огромная, чтобы было понятно, 6 человек в этой семье, понятно, не все могли собраться по понятной причине, но я вот, знаешь, за ними наблюдал, там же и девчонки, и мальчишки, все, и вот нашел отличительную особенность семьи, в которой было, ну вот, 6 детей. Никто из них не просыпается позже, там, 6 утра. Никто из них. Ну, потому что я так понимаю, что в большой семье тот, кто разоспался чуть попозже, он как минимум остался без одежды, потом без завтрака, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому нужно было вставать пораньше. Вот это то, что, ну, помимо там трудолюбия, какой-то силы, знаешь, такой физической, я вот у этой семьи обнаружил. Потрясающее свойство.
1: Вот про большие семьи, на самом деле, можно говорить много и часто. Давай послушаем искусственный интеллект, что он скажет.
4: Человека, который вырос в большой семье, можно узнать сразу. У него навыки выживания прокачаны лучше, чем у некоторых спецназовцев. Во-первых, он ест очень быстро, потому что в большой семье правило простое. Задумался, остался без котлеты. Пока другие не могут уснуть из-за телевизора у соседей, он спокойно спит под детский плач, ремонт и семейный совет на кухне. Есть еще привычка подписывать свои вещи, потому что дома все общее. Оставил шоколадку без имени, автоматически подарил ее родственникам. Отдельный уровень – умение занимать ванную за рекордные сроки. В большой семье душ – это не место для размышлений. Это соревнование на время. И вот вырастает человек, живет один, холодильник полностью его, ванная свободна. А он все равно ест за 7 минут и прячет печенье в секретное место. Потому что детство в большой семье не проходит. Оно просто становится набором полезных привычек для взрослой жизни.
1: Ну, или если сказать коротко, в большой семье клювом точно не щелкают.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Ну что, начали новую неделю красиво. 10 утра в белорусской столице. Это «Пробудители» на Радиус FM. Подарки, топовая музыка и твое кайфовое настроение – залог нашей хорошей работы. И мы желаем тебе хорошего дня.
2: Ну а с этой миссией мы вернем тебе завтра, как и, впрочем, каждый будний день с 7 до 10 утра, чтобы подарить тебе подарки, развеселить тебя и, конечно же, послушать топовую музыку.
3: Ну а для того, чтобы твой понедельник был как можно легче, далее здесь на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, легкого понедельника.
4: Всех с началом рабочей недели в Беларуси 10 часов. Ну и приглашаем в студию Влада Кучко, который готов поделиться с тобой актуальной информацией. Влад, привет.
5: Привет, Кирилл. Расскажу об аномальной жаре в Европе и рейтинге миролюбивых стран мира.
0: В радиусе новостей.
5: В Беларуси пройдет общенациональная минута молчания в честь погибших в годы Великой Отечественной войны. Это произойдет сегодня ровно в 12:00. Во всех храмах страны будет дан колокольный набат, а транспорт подаст сигнальные гудки. В некоторых местах приостановится движение. В Брестской крепости на рассвете прошла реконструкция первых часов войны. В июне 41-го по планам немецко-фашистских захватчиков она должна была пасть уже к полудню, но сражалась 32 дня. Спектакль «Брестская крепость» – премьерный показ, на который не нужно было покупать билеты. Он прошел ночью под открытым небом. На подготовку ушло около полутора лет. На сцене играли более 30 актеров и симфонический оркестр. Беларусь оказалась в рейтинге миролюбивых стран. Обновленный список на этот год подготовил Австралийский институт экономики и мира. Беларусь оказалась на 115-й позиции, еще год назад у нас было 119-е место. Всего в списке представлено 163 государства. Самой миролюбивой страной в мире очередной раз признали Исландию, а в конце рейтинга – Судан. Во Франции на фоне аномальной жары зафиксировали 170 случаев, когда температурные рекорды были побиты или повторены. В ряде коммун центральных и западных регионов столбики термометров поднимались выше 42 градусов Цельсия. Из-за красного уровня опасности во Франции закроют 845 школ и колледжей. Жара начинает и нам диктовать свои правила, даже ночью. А безопасно ли спать под включенным вентилятором, рассказали врачи. Для здорового человека такой сон опасности не представляет, однако пользоваться вентилятором ночью следует с осторожностью. Основная проблема не в самом приборе, а в постоянном потоке холодного воздуха. Если вентилятор направлен на человека всю ночь, слизистые носа и горло пересыхают, их защитные свойства снижаются. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
5: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 25-27 выше нуля, в Гомеле и Бресте 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Ну вот с какой песни можно начинать утро понедельника, если не с Cake by the Ocean от Dance? 10 часов 31 минута. Если тебя этот трек успел зацепить, улыбнуть в этот день и сделать все возможное, чтобы ты себя сегодня чувствовал не как в начале недели, а как раз-таки после прекрасных, счастливых выходных, то прямо сейчас пришло время заходить на сайт radiosfm.by и голосовать за проект Dance и этот трек Cake by the Ocean, либо же за других исполнителей, которые вызывают у тебя улыбку на лице и от которых хочется сегодня дэнсить и просто проводить время с пользой. Для этого заходи в раздел «Что играло» на официальном сайте radiosfm.by, голосуй за тех ребят, которые тебе по душе, которые тебе нравятся, и уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Также прямо сейчас на нашем сайте идет музыкальное тестирование, в котором треки разных лет, и эти треки ждут твоей оценки, чтобы понимать, что мы можем ставить в эфир, а что, точнее, чему мы поставим дизлайк и уберем, скажем так, немножечко в корзину на какое-то время. Ну а в следующие 10 минут мы будем врываться в компании Камрада и его трека Be Mine, а также через 5 минут мы с тобой поиграем в нашу игру Geek Time и определим счастливчика, которому достанутся 2 билета на линию Сталина.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди. Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем 25-27 со знаком плюс, в Гомеле и Бресте 27-29 выше нуля.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
3: Давай безлимитный гейминг.
4: Давай. Шеринг.
3: Чатинг.
4: Стриминг.
3: Скроллинг.
4: Киссинг.
3: Лавинг.
5: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Time на Радиус FM.
1: 10:39. Выходные пролетели. Это вообще не повод грустить. Понедельник на календаре. У нас на часах самое крутое время, потому что Gift Time — наш любимый интерактив. И на кону у нас два билета пригласительных в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Отличный шанс выбраться на топовые выходные. И чтобы забрать эти билеты прямо сейчас, давай на пару минут станем музыкальными экспертами. Мы решили усложнить задачу. Мы вырезали из известного русскоязычного трека всего одно единственное слово. И тебе нужно угадать, из какой песни этот кусочек. Но прежде чем я его включу тебе послушать, заходи в нашу группу в Телеграм, она называется Радиус FM, подписывайся и внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильную версию. Напомню, не аккаунт по номеру телефона, а именно официальная группа. И в этой группе обязательно присылай свою версию. Через два топовых трека подведем итоги, ну а пока слушаем.
2: Фотография.
1: Какая-то фотография. Кто же исполнил этот трек? Вариант 1 — Джонни и трек «Камин». Вариант 2 — Холидей Бой Пожары. Вариант 3 — Лирик и его трек «Почему». Включай свою музыкальную интуицию. Прямо сейчас пиши версию в Телеграм. Через два трека мы зафиналим нашу красивую игру «Gift Time» и назову имя счастливчика.
0: «Gift Time» на Радиус FM.

0: Гифтайм на Радиус ФМ.
1: Так, подводим итоги. 10:46. Гифтайм в полном разгаре. И наши билеты до сих пор еще не нашли своего обладателя. Но через пару секунд его имя прозвучит на нашем эфире. Ну а пока подведем итоги и напомню, из какой же песни мы вырезали одно лишь слово. Оно было вот таким.
2: Фотография.
1: И эта фотография принадлежала действительно варианту номер один. Это самый разрывающий душу трек от Джонни. Его трек «Камин».
3: В камине в 6 утра.
1: Да, действительно, это был он. И быстрее всех это 100% правильный ответ в сообщениях в нашей телеграм-группе оставила слушательница из Гродно. Наша абсолютная победительница сегодня Маша из города Гродно. Номер телефона заканчивается на 4985. Маш, я тебя поздравляю. Ты лучшая. Самое громкое искреннее поздравление. Да, ты получаешь заслуженно билет на линию Сталина. Но для всех нас напомню, что 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет грандиозный фестиваль «Багратион», приуроченный ко Дню независимости Республики Беларусь. Это будет мощное событие. Нас ждет супернасыщенная развлекательная программа, интерактивные зоны для всей семьи, масштабная, зрелищная военно-историческая реконструкция и самое отважное, смогут даже покататься на настоящем танке. Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Отъезд будет организован от станции метро «Каменная горка». Не упустите шанс стать частью этого легендарного праздника.
0: Гифтайм на Радиус ФМ. Реклама.
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
4: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
9: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
10: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Как бы не хотелось это произносить, но понедельник, 11 часов, время, когда в каждом офисе страны начинается происходить сеанс коллективного гипноза. Первые 3 чашки кофе уже выпиты, но мозг все еще отчаянно пытается вспомнить, чем вообще занимается на этой работе и пароль от какого компьютера нужно ввести. Для более четкой ясности, для этого у тебя есть Радиус FM и 10 топовых треков подряд без рекламы разговоров, среди которых у нас Набу и Муния с треком «Slow Down». Также в ближайшие полчаса будем слушать с тобой Роберта Кристиана и Эли Щука «The Day Before». Ну и раньше всех в нашем эфире Бенсон Бун и его красивая история про бывшую, про настоящую девушку. Короче, заварушка еще та. Sorry, I'm here for someone else. Включай свой приемник погромче в автомобиле, в офисе, на складе, дома, в магазине. Этот плейлист мгновенно превратит твой унылый понедельник в маленькую пятницу. Ну а перед тем, как наш музыкальный нон-стоп полностью заполнит эфир, мы на пару минут прямо сейчас прервемся на самые короткие новости. Беларуси 11 часов и 1 минута. Привет! Ну а самый оперативный свежий выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу про новые правила въезда во Вьетнам и мультсериале про Пеппи «Длинный чулок».
0: В радиусе новостей.
2: День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны отмечают в Беларуси. Общенациональная минута молчания состоится уже через час, в полдень. В эфире ТВ и радио, в воинских коллективах, на улицах и площадях прозвучат удары метронома. В это же время во всех храмах дадут колокольный набат, на транспорте прозвучат сигнальные гудки. В Берлине у советского воинского мемориала прошла ежегодная акция, приуроченная к 85-летию нападения фашистской Германии на СССР. Организатором памятной акции выступило общество немецко-российской дружбы. В мероприятии приняли участие посол России в Германии, представители посольства Беларуси, ФРГ и неравнодушные граждане Германии. Новые правила въезда во Вьетнам начали действовать с 22 июня. Заполнение электронной карты прибытия теперь обязательно для всех туристов, которые прилетают через все международные аэропорты страны, включая Нячанг. Заполнить карту и получить QR-код для предъявления на погранконтроле нужно на портале миграционной службы Вьетнама не ранее, чем за 3 дня до въезда во Вьетнам. Про Пеппи «Длинный чулок» снимут анимационный сериал. Работа над мультфильмом должна начаться уже в октябре. Сценарий напишет Сара Дэдди, известная по мультфильму «Ночь перед Рождеством в стране чудес». Разработчики планируют, что анимационный сериал будет состоять из 52 серий по 11 минут. Арина Соболенко продолжает лидировать в обновленном рейтинге WTA. После вылета с травяного турнира в Берлине количество рейтинговых очков у Соболенко и идущей на втором месте представительницы Казахстана Елены Рыбакиной не изменилось. Разрыв между ними также остался прежним и составляет 947 очков. Далее коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверия миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Это все новости к этому часу. Далее расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 25-27 выше нуля, в Гомеле и Бресте 27-29 градусов тепла. О погоде все, а далее в эфире 10 топовых треков без рекламы и разговоров.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 11.31, слушай, ведь трек Rockstar в свое время буквально перевернул индустрию и стал культовым феноменом. О чем эта песня? Это честный, неприкосновенный и очень атмосферный рассказ о жизни на полную мощность и со всеми вытекающими. Кстати, Post Malone и 21 Savage поют о классическом рок-н-ролльном образе жизни, который теперь полностью перекочевал главным хип-хопом, артистам планеты. Дорогие спортивные тачки, роскошные отели, безумные вечеринки, деньги и, конечно, толпы фанаток. Ну или, если вслушаться в текст, здесь есть и обратная темная сторона, это постоянное ментальное напряжение. А как раз-таки, чтобы не напрягаться, делай радиус FM погромче. И раз уж парни так мощно поют про статус суперзвезд, лови очень крутую свежую новость прямо в тему этого трека. Post Malone прямо сейчас на деле доказывает, что статус главной рок-звезды современности закреплен за ним пожизненно. Музыкант находится в грандиозном мировом турне под очень скромным названием The Big Stadium Tour, с легкостью собирая под завязку огромные многотысячные стадионы по всей планете. Более того, на днях музыкальные ассоциации подтвердили, что этот парень удерживает абсолютный исторический рекорд. У него уже 9 синглов получили официальный бриллиантовый статус. Это около 10 миллионов продаж на каждый трек. И как вы понимаете, наш сегодняшний трек Rockstar — один из главных бриллиантов в этой короне. Поэтому будем себя чувствовать как раз-таки сегодня теми самыми рок-старами, чтобы нам солнце светило ярче всех, улыбка сияла на лице. И через пару топовых минут мы с тобой послушаем Марка Дэна и Джованни Ричи с треком Let Me Die. Не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве 25-27 со знаком плюс. В Гомеле и Бресте сегодня передают 27-29 выше нуля.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
5: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Комволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.

0: Олеся, что такое имба?
1: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
0: А что такое имбово-фруктово?
1: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: Смектикамед. Смектикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медон Допас.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня, и перед отпуском у нее уже была картинка, как все должно быть. Утренний кофе с видом на море, идеальные завтраки, красивое фото, легкость, радость и ощущение – вот она, жизнь. Потому что именно так выглядел отпуск у всех в ленте. А потом началась реальность. Задержка рейса, отель не такой, как на фото, жара, очереди, усталость и раздражение от того, что что-то идет не так. И вместо отдыха – странное чувство. Почему мне не так хорошо, как должно быть?
3: Не понимаю. Ну, не идеально. И что? Это же все равно отпуск.
2: Проблема в ожиданиях. Когда человек заранее рисует картинку, как должно быть, он перестает замечать то, как есть. Любое отклонение воспринимается как разочарование. Соцсети усиливают этот эффект. Мы видим не реальность, а отобранные моменты, без очередей, ссор, усталости и плохого настроения. И начинаем сравнивать свой живой отпуск с чужой отредактированной версией.
3: То есть мы сравниваем свою кухню с чужой витриной?
2: Именно так. Есть еще одна ловушка. Давление «отпуск должен быть идеальным», потому что он редкий, долгожданный, дорогой, и если он не идеален, кажется, что все пошло не так. Из-за этого человек не расслабляется, а контролирует, все ли правильно, достаточно ли красиво, хорошо ли я отдыхаю.
3: То есть даже отдых превращается в проект «сделать красиво».
2: Да, но с этим можно работать. Нужно снизить ожидания. Не идеальный отпуск, а живой отпуск. В нем могут быть и классные моменты, и неудобства. Это нормально. Помнить, картинка в соцсетях – это выборка, а не реальность целиком. Возвращать внимание в момент. Не как это выглядит, а что я сейчас чувствую. И обязательно оставлять место для спонтанности.
3: То есть лучший отдых – это не тот, который выглядит идеально, а тот, в котором тебе реально хорошо.
2: Да, иногда отпуск начинает получаться именно в тот момент, когда перестаешь пытаться сделать его идеальным, потому что настоящая жизнь не из фильтров, а из ощущений.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

22 июня. День всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. В 4 часа утра Беларусь первой приняла на себя вероломный удар врага. Над нашим народом нависла невиданная доселе угроза. Угроза полного истребления нас как нации. В их зловещем мире места для нас не было. Каждый третий житель Беларуси сгорел в беспощадном пламени войны. Не было семьи, куда бы ни пришло горе страшной утраты. Уничтожены тысячи населенных пунктов. Всему миру известна трагедия Хатыни. Ее участь разделили сотни белорусских деревень. Тростенец, Красный берег, Азаричи, Дальва, Минское гетто. Эти символы нацистского террора отзываются горькой болью в сердцах миллионов людей. Но, надеясь на легкую победу, враг просчитался. С первых минут войны на всех фронтах завязалась ожесточенная борьба. Героические 32 дня, сражаясь в полном окружении, до последнего бился бессмертный гарнизон Брестской крепости. Земля горела под ногами захватчиков. Руины стреляли в упор. Столь массового партизанского движения, как в нашей стране, еще не знала история человечества. Героизм и мужество бойцов Красной Армии, партизаны-подпольщиков и поистине всенародное сопротивление врагу принесли освобождение и долгожданный день победы. Под мирным небом Белоруссии мы черпаем силы в памяти о великом подвиге и благодарим наших отцов и дедов в пламени сражений, отстоявших Родину. Сегодня они все, и мертвые, и живые, с нами. Потому что мы помним о них. Вечная память павшим, павшим за Родину. В Белоруссии минута молчания.

0: в радиусе новостей.
1: В студии «Радиус ФМ» Полина Тарасевич. Добрый день. Наша память – это щит против агрессии. Александр Лукашенко обратился к белорусам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад война забрала жизнь каждого третьего белоруса. Президент напомнил о подвиге Брестской крепости, партизан и подпольщиков. Наследники победителей обязаны защищать историческую правду и учить детей гордиться подвигом советского народа. А сегодня на рассвете в Брестской крепости прошли памятные мероприятия. Тысячи людей из Беларуси, России, стран Балтии и даже Японии собрались на митинг-реквием. В реконструкции воссоздали эпизоды первого дня войны, оборону цитадели, дуэль танков. Ночью Брестский драмтеатр показал спектакль «Брестская крепость». Также в Брестской крепости открыли мемориальную зону «Скорбь». Скульптура «Скорбящей женщины» создана по прообразу фотографии вдовы защитника крепости. Рядом стена с именами 71 защитника, погибших в фашистском плену. Этот памятник – набат, который напоминает о цене победы. Это часть союзного проекта по реставрации крепости. И к другим новостям. Китай осудил удар по автобусу с белорусскими детьми. Официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Го Дзякунь заявил, что Китай осуждает любые атаки на мирных жителей и призывает стороны к сдержанности. Он потребовал прекратить удары по гражданскому населению и инфраструктуре. В 5 километрах от Стоунхенджа нашли деревянный прототип. Его обнаружили британские археологи. Две ямы, заполненные меловыми обломками, вероятно, служили для установки высоких деревянных столбов. Расстояние между ними 120 метров. Линия, проведенная через ямы, указывает на северо-восток, примерно туда, где восходит солнце в день летнего солнцестояния. Ученые считают, что это мог быть деревянный прототип Стоунхенджа. Вероятность случайности всего 0,5%. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону плюс 375-29-103-64-64. Таковы новости. О погоде далее.
2: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
3: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве – 25-27, со знаком плюс, в Гомеле и Бресте – 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM.

0: 12:32. Maroon 5 напомнили, что прямо сейчас самое долгожданное время года. Называется «Лето», «The Summer» песня, в которой очень много упоминаний о топовых классных моментах этой поры года, в которой происходит много всего интересного. Гуляние по паркам, встречи с коллегами на каких-то опен-эйрах и тому далее, и тому подобное. Короче, ребят, чтобы создавать эти классные эмоции сегодня, обязательно делайте Radius FM погромче. А если вам не хватает тех топовых исполнителей, которые сегодня были, но вы не успели до конца услышать эти треки, обязательно заходите в раздел «Что играло», находите своих кумиров, ставьте им лайки, уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а мы летим далее, через пару минут KDDK и Алекс Альто с треком «One and Two», небольшая математика тебе в тему в эфире появится, а также прямо сейчас разберемся, что там с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем 25-27 со знаком плюс. В Гомеле и Бресте сегодня 27-29 жары.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
5: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
6: Ами. Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Тюль всего за 10 рублей. Ами.
7: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
1: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта. В прошлый раз замыкали BTS треком «Swim». На второй строчке располагались Bieber, Axel, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstone Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12:41. Прямо сейчас в очередной раз продолжаем искать того самого счастливчика, который на следующей неделе отправится на крутое мероприятие, на крутое событие, на линию Сталина. И чтобы прямо сейчас выиграть два крутых билета на это долгожданное событие, заходи в телеграм-группу, она называется Радиус FM, подписывайся, внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильную версию ответа на мультяшный вопрос. И сегодня у нас тема мультиков в самом разгаре. Мы вырезали фразу из одного очень известного мультфильма, и прямо сейчас тебе нужно будет ее послушать и потом ответить на вопрос, из какого анимационного фильма мы ее вырезали. Поехали!
2: Ханна значит семья, а в семье никогда никого
3: не бросят.
2: И не забудут.
1: Кто же там говорил про Ахану? Вариант 1 — Лило и Стич. Вариант 2 — Остров сокровищ. Вариант 3 — Приключения Паддингтона. Быстренько присылай свою версию. Через два туповых трека подводим итоги, называем имя победителя и правильный вариант ответа. Играем.
0: Gift Time на Радиус FM.

0: Gift Time на Радиус FM.
1: 12.47, прямо сейчас подводим итоги нашей игры Gift Time. Напоминаю, два трека назад мы загадали какой-то интересный мультфильм, из которого вырезали одну маленькую фразу. Она звучала вот таким образом.
2: Ханна значит семья.
1: А Ханна значит семья. Интересно, кто же произнес эту фразу. Это действительно был Стич из мультфильма «Лило и Стич». И прямо сейчас вот эти громкие аплодисменты раздаются для Буховской Александры. Агрогородок Поречье. Номер телефона заканчивается на 3242. Сашка, мы тебя поздравляем от всей души. Билет на линию Сталина твои. И спешим напомнить, что уже 3 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион» в честь Дня независимости Республики Беларусь. И там будет насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линии Сталина» обязательно приобретаем. Ну а топовую музыку слушаем до конца этого часа на Радиус FM. Дамиано Давид напомнит тебе о летней классной атмосфере в своем треке «Next Summer», так что не переключайся и будь на волне топовой музыки.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Реклама.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
3: Реклама.
8: Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
9: Это «Фактор Бай», добрый вечер!
8: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
10: Мы говорим вам 4!
11: Да!
8: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
11: Так можно было, да?
8: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
0: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Вот как приятно, понедельник в самом разгаре, и сейчас начинается самое красивое время, называется обед. И проведи его с пользой, супер музыкально, потому что рядом с тобой Радиус FM, 10 топовых треков без рекламы разговоров, которые войдут у нас группа AOLA с треком «Хамай». И, кстати, если ты услышал эту песню в своих динамиках, это значит, что сегодня ты словишь свою птицу счастья и будешь самым крутым счастливым человеком. Также послушаем Оффенбаха, его «Be Mine». Не стареющий легендарный трек, ну а раньше всех в нашем эфире акцент Сера и Миша Миллер «Don't Leave». Не забывай голосовать за своих любимчиков на сайте radiusfm.by. У нас финальные дни длится музыкальное тестирование, за которое ты можешь выиграть крутые подарки. 5 пар беспроводных наушников, которые мы разыграем с помощью рандомайзера. Ну а пока ты проходишь наше музыкальное тестирование, мы переходим к выпуску новостей. Беларуси, 13 часов. Привет. Ну а прямо сейчас узнаем с тобой самые актуальные новости к этому часу. Их тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет. В этом выпуске про комаров в Беларуси и о том, что гарантирует каждый белорусский санаторий.
0: В радиусе новостей.
2: В Бресте продолжает работу второй международный форум союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Представители 20 стран говорят о защите общих ценностей и противодействии фальсификации истории. Как отмечают на форуме, сегодня главная задача – воспитать поколение, для которого даты 22 июня и 9 мая останутся священными. Каждая путевка в санаторий гарантирует проживание, питание и обязательный осмотр врача. Об этом говорят в Федерации профсоюзов. После обследования врач рекомендует процедуры, чаще всего платные. Важно не отказываться от нужных, но и не хвататься за все подряд. Некоторые процедуры нельзя делать в один день. В среднем каждый санаторий предлагает 7-10 оздоровительных программ. В Швейцарии накануне прошел первый раунд переговоров между Ираном и США. Стороны создали комитет высокого уровня и согласовали дорожную карту для окончательного соглашения в течение 60 дней. Организована линия связи для предотвращения инцидента в Ормузском проливе. Также договорились о механизме контроля за прекращением военных операций в Ливане. Обсуждались вопросы снятия санкций, экспорта нефти и разблокировки активов. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. Выборы нового лидера лейбористской партии начнутся 9 июля. Преемника планируют избрать к сентябрю. Причина ухода – внутрипартийный кризис и потеря поддержки после провала на местных выборах. В Беларуси обитает 44 вида кровососущих комаров. Малярийные комары есть, но они не опасны. Ситуация под строгим контролем Минздрава. Комары активны в мае, июне и августе, особенно утром и вечером. В лесу помогут репелленты, а на даче стоит убрать емкости с водой и засыпать ямы, где скапливается дождевая вода. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 24-26. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем 24-27. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 25 до 27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 15 до 17, днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: 13:29, Эд Ширан и его легенда под названием Shape of You, парень, который достоин громких аплодисментов и, в принципе, миллионов прослушиваний на различных площадках. И наша, кстати, тому не исключение. Если ты хочешь, чтобы Эд попал в нашу основную рейтинговую таблицу топ-чарта на Radius FM, обязательно голосуй за него на нашем сайте в разделе «Что играло», и, возможно, в эту пятницу он станет нашим фаворитом в топ-чарте среди 20 лучших треков этой недели. Ну и, в принципе, слушай, про Shape of You — формат твоей любви. Именно так переводится трек, можно говорить бесконечно. Ведь это не просто трек, а настоящая фабрика по производству рекордов. Вот тебе парочка просто зубодробительных фактов. Этот сингл стал первой песней в истории человечества, которая пробила отметку в 3 миллиарда стримов на Spotify. А клип на YouTube уже давно перешагнул космическую цифру в 6 миллиардов просмотров. И раз уж у нас в эфире звучит голос этого гениального британца, лови самую свежую, эксклюзивную и очень трогательную новость прямо в тему этого трека. Знал ли ты, что Эд Ширан прямо сейчас находится в масштабном мировом турне под названием «Loop», но буквально на днях, прямо во время своего концерта в Аризоне, он сделал сенсационное заявление, которое растрогало миллионы фанатов. 35-летний музыкант официально объявил, что как только этот тур завершится в декабре, он планирует полностью поставить свою музыкальную карьеру на долгую паузу и на какое-то время уйти из шоу-бизнеса и посвятить себя своим родным и близким. Но, в принципе, пока есть возможность, мы слушаем его новые треки, пока все-таки идет тур, может, еще какие-то новые песни появятся в нашем эфире, поэтому следим за подробностями от Эда Ширана и заодно следим за прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами слабый туман. В Минске ночью 12-14, днем 24-26 со знаком «плюс». В Гродно, Витебске и Могилеве ночью передают от 13 до 15 градусов, днем 24-26. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем 25-27 со знаком «плюс». Ну а в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, днем 26-28. 8 жары.
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: Светофор. 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через «Ерип» или у распространителей.
1: Реклама.
4: Как нейросети экономят часы?
5: Почему космос ближе, чем кажется?
6: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Radius FM.

0: Лифтайм на Радиус FM.
1: 13.38, а что это такое красивое? Это улыбка того, кто прямо сейчас заберет абонемент на месяц занятий в легендарной сети фитнес-клубов «Адреналин». И чтобы его получить, прямо сейчас заходи в нашу официальную телеграм-группу. Она называется Радиус FM. Оставляй внизу, там, где значок сообщения, готовность, и через несколько минут тебе нужно будет прислать правильную версию на вопрос, который сегодня у нас в очередной раз связан с тренажерными залами, с фитнесом и со всей той тематикой спортивной, которую мы постоянно встречаем во время наших занятий. Итак, вопрос звучит следующим образом. В любом современном тренажерном зале можно встретить кардиотренажер, который идеально имитирует ходьбу на лыжах или подъем по лестнице. Он уникален тем, что дает мощную нагрузку на все тело, но при этом максимально бережет твои суставы и позвоночник, так как движение происходит по плавной эллиптической траектории. А как официально и правильно называется этот популярный тренажер? Вариант 1 – степпер. Вариант 2 – эллиптический тренажер. И вариант 3 – грибной тренажер. Вспоминай свои кардиотренировки и прямо сейчас быстренько пиши свою версию в сообщениях в официальной группе в Telegram. Внизу этой группы находи значок сообщения, и через 2 топовых трека я назову имя победителя. А пока играем!
0: Gift Time на Радиус FM.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: на Радиус FM.
1: Ну, ребят, в первую очередь хочется прямо сейчас сказать, что Беларусь 13:45. Во-вторых, включить вам вот такие громкие аплодисменты, потому что очень много прислали правильных версий на вопрос, который у нас был связан пару минут назад с тренажерами, в частности, с кардиотренажером, который имитирует ходьбу на лыжах и берет все от этой прекрасной жизни, бережет суставы благодаря плавной эллиптической траектории. И вот подсказка в слове «эллиптической» была подсказана. Это действительно эллиптический тренажер, вариант номер 2, он же Arbitrek. И прямо сейчас хочется громче всех поаплодировать Евгению. Номер телефона заканчивается на 5995. Женя раньше всех прислал правильную версию, поэтому он забирает абонемент на месяц занятий в сети фитнес-клубов «Адреналин». И для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это твое идеальное пространство для спорта, здоровья и отличного настроения. Тебя ждут просторные тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют отдельные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналином». Почувствуй любовь от «Радиус FM». До конца этого часа Крэш Адамс будет учащать твое сердцебиение благодаря треку «New Heart», а в следующий час будешь врываться уже в компании Леши Якимовича. Эти 4 часа с тобой провел Кирилл Громов. Спасибо тебе огромное за этот топовый понедельник. Услышимся завтра. Пока-пока.
0: Gift Time на Радиус FM. Реклама.
2: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
0: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп.
1: 10 топовых треков нон-стоп.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 22 июня. И, ну знаешь, вот, честно говоря, именно сейчас наступает тот самый момент, когда все срочные задачи и там рабочие чаты начинают резко терять свою важность. Вот ты просто сидишь, смотришь монитор и думаешь: слушайте, а давайте вот просто доживем до пятницы без лишней суеты, а всего лишь 4 дня. Ну и в общем-то, чтобы это время пролетело быстрее, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд без рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Араш с треком I Adore You.
3: Привет, в этом выпуске о проблеме детского ж...
2: Также в эфире у нас прозвучит Рита Ора с треком Don't Think Twice. Ну и самым первым у нас прозвучит Naked и Portugal The Man с треком Glide. Ну что ж, делай глубокий вдох, сворачивай все эти бесконечные рабочие чаты, рабочие таблицы и дай просто музыке сделать этот понедельник чуточку приятнее. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица, 14 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
3: Привет! В этом выпуске о проблеме детского ожирения и о новых маршрутах на черноморские курорты.
0: В радиусе новостей.
3: Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал о расследовании атаки дрона на белорусский автобус. Отмечается, что по делу опрошены все свидетели. Цель удара – спровоцировать Беларусь, но втянуть страну в конфликт не получится, подчеркнул госсекретарь. Президент держит ситуацию на контроле, расследование ведут спецслужбы и Следственный комитет. Решение будет принято на Беларусь за мир и дипломатию. После атаки дрона маршрут на черноморские курорты изменен. Теперь поездки в Геленджик, Грузию и на Кавказ будут проходить в обход Брянской области. Дорога туда и обратно станет длиннее примерно на 300 километров. Все для того, чтобы исключить любые риски для пассажиров. Сегодня в Беларуси жара. МЧС предупреждает, что в такую погоду возможны отключения электроэнергии из-за перегрева, повреждения линии связи, деформация асфальта, рост ДТП. Есть риск аварий на железной дороге, лесных пожаров и возгораний. Также повышается риск тепловых ударов и несчастных случаев на воде. Франция столкнулась с аномальной жарой. В некоторых регионах температура превысила 40 градусов, побив рекорд 25-летней давности. В 60 департаментах объявлен оранжевый уровень опасности. Из-за жары изменили график работы на стройках, отменены массовые мероприятия. Детское ожирение превращается в серьезную угрозу для всего мира. Это отмечают исследователи из Российской академии наук. Главные причины – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Молодежь проводит слишком много времени за экранами вместо активных игр. Врачи призывают обратить внимание на эту проблему. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону плюс 375 29 103 64 64. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,80, 100 российских рублей 3,79, 10 китайских юаней 4,12. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 24-26. Гродно, Витебске и Могилеве ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем 24-27. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 25 до 27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 15 до 17, днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Шон Пол тут красиво спел про маму, которая пашет на двух работах ради ребенка. И вот, знаешь, на самом деле, вот слушаешь этот трек и прям чувствуешь легкий укол совести, да? Вот особенно, когда твое главное достижение за сегодня — это то, что ты все-таки заставил себя отлепить голову от подушки, но в любом случае ты красавчик, я в тебя верю в любом случае. И знаешь, мир вообще сошел с ума на почве работы, и мы тут переживали, что искусственный интеллект отберет хлеб у дизайнеров там или программистов, но... Китайцы пошли дальше. В нескольких городах роботы начали попрошайничать на улицах. Настоящие гуманоиды сидят в жалобных позах и выпрашивают мелочь. И на самом деле, вот это я понимаю, бизнес-план. Купить андроида за 100 тысяч долларов, чтобы посадить его у метро с табличкой «Подайте на замену процессора». Вот мне интересно, какая там будет окупаемость? Лет 300, да? И ведь, ну, на самом деле, люди подают этому роботу. Ну, наверное, боятся, что если не скинуться роботу на, там, условно, смазку, он ночью придется за их пылесосом. В общем, выдыхай, твоему рабочему месту уже точно ничего не угрожает. Роботы, может, и умные, но твою харизму, умение пить чай по 3 часа и, возможно, имитировать бурную деятельность никакой кот не заменит. В общем, ты незаменим, и помни об этом. Ну и давай глянем, что нас ждет по погоде на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью у нас плюс 12, плюс 14, днем плюс 24, плюс 26. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью 13-15 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Бресте ночью 14-16 тепла, а днем от 25 до 27 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 15-17 тепла, а днем плюс 26, плюс 20.
1: Реклама.
2: Что для вас работа? Стабильный доход?
3: Это классная команда и карьерный взлет.
4: Сыну велик, а в доме новая крыша.
5: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
6: Работа – это способ исполнить мечты.
2: Найди больше, чем просто работу на Работа.бай.
7: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» – это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
8: Давай безлимитный гейминг.
9: Давай. Шеринг.
8: Чатинг.
9: Стриминг.
8: Скроллинг.
9: Киссинг.
8: Лавинг.
10: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
11: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай и по телефону 8017 388 7799.

0: Медикамент. Смертикамент. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеет противопоказания. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама. Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
2: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех. The

спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте Viva.

0: Плюс при поддержке Радиус FM.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на Радиус FM.
0: Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Новая религия на Радиус FM и трек о том, как ты судорожно ищешь новый смысл жизни, когда старый, ну, дал трещину. И вот знаешь, это как в 30 лет решить начать все сначала, вот с чистого листа купить коврик для йоги, ну, а в итоге использовать его просто, чтобы полежать на полу. Ну, тоже своего рода религия. И вот, к слову, шведские ученые доказали, что попытки резко переделать свою жизнь вызывают дикий стресс. Зато уровень тревоги моментально снижает так называемый контролируемый мелкий хаос. Например, если ты сегодня забьешь на уборку там в квартире и просто переставишь три кружки на кухне местами, мозг решит, что ты просто гений контроля и одарит тебя дофамином. Так что давай выдыхай, не надо перекраивать себя за один день, ты в полном порядке и двигаешься в своем темпе, и у тебя все обязательно получится. Ты на Радиус FM, не переключайся и слушай авторскую программу Ромы Савоська «Технодзен».
1: Реклама.
2: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор. Олеся, что такое имба?
4: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
3: А что такое имбово-фруктово?
4: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Представь себе популярный интернет-магазин в день Черной пятницы. Миллионы людей одновременно заходят на сайт, чтобы сделать покупку. И если бы все эти запросы полетели на один единственный компьютер-сервер, он бы мгновенно перегрелся и отключился. Сайт бы упал. Чтобы этого не произошло, инженеры используют балансировщик нагрузки. Как он работает, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
2: Давай представим большой супермаркет. Если в нем работает всего одна касса, у нем мгновенно выстроится огромная злая очередь, а кассир, просто сойдет с ума от стресса. И вот тут приходит администратор. Он открывает еще 5 касс и вежливо распределяет покупателей по ним равномерно. Балансировщик нагрузки в IT — это как раз такой умный администратор. Он ловит миллионы запросов и распределяет их между сотнями серверов. Никто не перегружен, система работает плавно. И хочу подметить одну интересную вещь. Мы часто пытаемся быть тем самым единственным кассиром, который хочет обслужить весь город сразу. Мы взваливаем на себя работу, быт, заботу о близких, бесконечные планы и тревоги. Наш внутренний сервер начинает дико греться, и в какой-то момент мы просто падаем от выгорания.
0: Оценка Технодзена.
2: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Стань балансировщиком для самого себя. Ты не обязан решать все в одиночку и прямо сейчас. Распределяй нагрузку. Что-то делегируй коллегам или близким. Что-то перенеси на другие дни. А какие-то задачи просто отключи как неприоритетные. Твоя эффективность измеряется не тем, сколько тяжести ты можешь выдержать, а тем, насколько плавно и долго ты можешь работать без сбоев.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи все еще Леша Якимович. У нас все тот же понедельник, все тоже 22 июня. И вот знаешь, понедельник, сегодня все вокруг вечно куда-то спешат, пытаются начать новую жизнь и строят там какие-то себе просто безумно глобальные планы. Но смотришь на всю эту суету вокруг и понимаешь, гораздо лучше начать неделю спокойно, без лишней беготни и нервов. И в общем, чтобы ты мог поймать этот комфортный и размеренный ритм, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 самых классных треков подряд, без рекламы, без пауз и без лишних разговоров. Послушаем с тобой топовый трек «Shut Up and Dance». Также в эфире у нас прозвучит Сэм Смит с треком «Unholy». Ну и самым первым послушаем с тобой дуэт Халит и Рудиментал с треком «All I Know». В общем, делай небольшую паузу во всей этой суматохе, прибавь просто звук в своих динамиках и просто расслабляйся. Но перед этим мы быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.01, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, расскажу, почему нельзя полностью отказываться от сахара и в какие страны белорусы часто ездят на машинах.
0: В радиусе новостей.
2: Работа по установлению всех фактов геноцида белорусского народа продолжается. Об этом рассказала представитель прокуратуры Брестской области Ирина Грачева. Новые данные удается выявить благодаря местным жителям, которые передают семейные истории о расстрелах и сожженных деревнях. Также помогает анализ архивов из Беларуси и России. Масштаб трагедии до сих пор неизвестен в полной мере. Расследование продолжается. Частные ЗЭС в Москве переходят на белорусское топливо. За первую половину июня биржевые продажи белорусского бензина в России выросли в 51 раз по сравнению с прошлым годом. Причина – дефицит на внутреннем рынке из-за внеплановых ремонтов заводов и сезонного пика спроса. Частные заправки в Москве и области стали закупать более дорогой импортный бензин, что повлияло на рост цен. В Белстате рассказали, в какие страны белорусы ездят на машинах. По данным опроса на границе, большинство белорусских путешественников на авто следовали в Польшу, затем в Литву и Германию. Основные иностранцы въезжали в Беларусь из Литвы, Польши и Латвии. Более половины опрошенных указали, что их расходы за границей не превысили $500. Большинство поездок были короткими, до 5 дней. Московские аэропорты временно ограничивали полеты. Речь о Внуково, Домодедово, Жуковском и Шереметьево. Ночные ограничения были необходимы для обеспечения безопасности. До этого в Московской области объявили ракетную опасность. Жителям региона рекомендовали укрыться в здании или на парковке. Как сообщается, авиагавани уже работают в штатном режиме. Полное исключение сахара на диете может очень навредить. Это выяснили ученые из Кувейта. Специалисты в течение 16 недель наблюдали за двумя группами грызунов. В рационе одних присутствовала сахароза, а других полностью лишили сладкого. Так, у грызунов, не потреблявших сахарозу, выявили воспаление в кишечнике, ожирение печени, инсулинорезистентность и нарушение уровня глюкозы в крови. Это доказывает, что сбалансированное питание намного важнее, чем простое исключение сахара из рациона. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасности, традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы новости. О погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 24-26. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем 24-27. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 25 до 27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 15 до 17, днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: «Космонавт в океане». И вот знаешь, трек такая. Чистая иллюстрация того, как мы любим усложнять себе жизнь и лезть туда, где нам ну вообще не место. И вот в Штатах девчонки запустили новый тренд. Они одомашнивают уличных голубей прямо с помоек. И одна писательница подобрала птицу, но она ее назвала Смиджен. Думала, это парень. А птица взяла и снесла яйцо прямо у нее на кровати. Вот прикинь уровень сюрпризов в жизни, да? И ветеринары теперь бьют тревогу, мол, голубям нужно внимание и общение. Серьезно, да? Птица полжизни воевала за кусок чебурека у вокзала, а в квартире ей вдруг понадобился личный психотерапевт и спа-процедуры. Ну, честно, абсурд какой-то. В общем, если тебе сегодня кажется, что твои идеи немного странные, вспомни американских вот этих девушек. Ты все делаешь правильно, у тебя хороший день, так что просто кайфуй и не усложняй себе жизнь. И обязательно вылезай на улицу, и тем более погода в Минске прям шепчет. Ну а что у нас уже завтра будет по погоде, давай узнаем прямо сейчас.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 24, плюс 26. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью 13-15 выше нуля, а днем 24-26 со знаком плюс. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем 25-27 тепла. И в Гомеле ночью 15-17 выше нуля, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Шменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Шменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: На Озон «Ораспродажа» дарим скидки до 90%. Выбирайте! Чистящее средство «Сиф» за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты». When you feel...

0: Трек Galaxy на Radius FM, и это музыка, под которую чувствуешь себя, ну, как минимум, капитаном какого-нибудь межгалактического крейсера. Даже если прямо сейчас ты на автопилоте пытаешься аккуратно просто объехать ямку на дороге. Этот трек буквально создан, чтобы легально отключить голову и улететь подальше от всей этой ежедневной суеты. И знаешь что? Все правильно делаешь. В общем, ученые из технологического института Джорджии доказали, что люди, которые любят просто зависнуть, глядя в одну точку, обладают более высоким интеллектом. То есть, пока окружающие думают, что ты просто втыкаешь, твой мозг в этот момент буквально оптимизирует всю вселенную. Так что, если тебе сегодня кто-то скажет «Эй, очнись!», спокойно отвечай, что ты настраиваешь внутренний космос. Ты все делаешь правильно, дай себе выдохнуть, ты заслужил этот отдых. Ну а мы двигаемся дальше и слушаем самые топовые треки на Radius FM.
1: Реклама.
2: Давай безлимитный гейминг.
3: Давай. Шеринг.
2: Чатинг.
3: Стриминг.
2: Скроллинг.
3: Киссинг.
2: Лавинг.
4: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет. Ну что ж, на связи с тобой Леша Якимович. У нас все тот же понедельник, все тоже, все еще 22 июня. Ну и слушай, потихоньку наш рабочий понедельник уже движется к своему логическому завершению. Ну и чтобы этот вечер не казался все же бесконечным, эти последние рабочие часы, давай я тебе дам, так сказать, повод для улыбки. В общем, сегодня в мире отмечают забавный, ну, снова же, неофициальный праздник — День луковых колечек. Это, на самом деле, отличный повод не перегружать себя заботами, а просто добавить в сегодняшние дела немного такого хруста, легкости, ну и, конечно, хорошей музыки. Ну, а чтобы у нас слушать было еще интереснее, я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Десяточку самых топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. Ну и давай познакомимся с первыми тремя треками. Мы послушаем с тобой Metro Boomin с треком Creepin'. Это очень плавный, ночной и такой тягучий R&B-трек, который на самом деле является переосмыслением старого суперхита 2004 года под названием I Don't Wanna Know. Ну что ж, идем дальше. Tate McRae с треком Greedy. Это дерзкий такой супер уверенный поп-бенгер с очень цепким и качающим басом, под который хочется просто двигаться. Ну и самый первый трек в нашем нон-стопе будет Дамиана Давид «Next Summer». Это интересный факт про этот трек. Дамиана написал эту песню в Лос-Анджелесе как личную исповедь о борьбе с собственными страхами и тревогами. А чтобы передать это ощущение метафорически, клип на песню сняли в настоящей итальянской тюрьме, где музыкант примерил на себя роль заключенного. Вот так вот. Ну что ж, можно потихоньку уже выдыхать, считая начало недели уже почти позади, спешить уже некуда. Устраивайся поудобнее и просто расслабляйся и лови этот момент спокойствия. Но перед этим быстренько пробежимся по новостям. Столица 16.02, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Леша. Расскажу, какое животное завести дома и что грозит белорусам, которые уклоняются от армии.
0: В радиусе новостей.
2: В день всенародной памяти по всей стране прошли митинги и реквиемы. В Минске, например, силовые структуры возложили цветы к монументу на площади Победы. В нашей стране бережно хранят имена героев и делают все возможное, чтобы трагедия не повторилась. Несмотря на то, что сегодня страну пытаются втянуть в вооруженное противостояние, позиция государства остается непоколебимой. Спровоцировать военный конфликт на белорусской земле не получится. В 2025 году в Минске расследовали 121 уголовное дело против уклонистов от армии. В этом году таких пока 25. За неявку по повестке грозит до 3 лет лишения свободы. Но теперь есть и лазейка. Если уклонист добровольно явится в военкомат и встанет на учет, его могут освободить от ответственности. Уважительная причина – болезнь, тяжелое состояние близких или похороны. Решение о годности принимает комиссия. В Беларуси 56 врачей на 10 тысяч населения и 136 средних медработников. Это выше, чем в Германии, Швейцарии и Нидерландах. Больше всего у нас терапевтов, хирургов и стоматологов. За год проведено 930 тысяч операций, из них 83 тысячи сложных. Кстати, иностранцы очень любят нашу медицину и приносят 22 миллиона долларов в год. Правительство Латвии не утвердило замену дорожных знаков с названиями белорусских и российских городов. Таких указателей 318. Инициатива обошлась бы в сотни тысяч евро. Власти пояснили, это международное обозначение «Беларусь-Россия» не исчезнут из указаний направления. Если общество потребует, а политики поддержат, знаки заменят, но пока решение не принято. В США новый тренд – превращать уличных голубей в домашних питомцев. Блогеры из Нью-Йорка, Чикаго и других городов делятся историями о спасенных птицах. Одна из первых – писательница Бимини Райт, которая подобрала голубку и назвала ее Смиджен. Птица стала звездой соцсетей. Ветеринары предупреждают, голуби – большая ответственность, они требуют внимания и ухода. Но все больше людей узнают, что завести голубя возможно. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца, твой приз ждет на radiusfm.by. О курсах валют Нацбанка: доллар США 2,80, 100 российских рублей 3,79, 10 китайских юаней 4,12. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. Ночные и утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью 12-14 со знаком плюс, днем 24-26. Гродно, Витебске и Могилеве ночью от 13 до 15 со знаком плюс, а днем 24-27. В Бресте ночью 14-16 со знаком плюс, днем от 25 до 27 со знаком плюс. В Гомеле ночью от 15 до 17, днем 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Free From Design на Radius FM. И трек такая чистая энергия. Ну вот под такой трек хочется просто выкинуть из головы лишние мысли и вот закричать от души. Вот согласись, да? И, к слову говоря, об в целом кричании. Тут один австралиец по имени Джозеф официально побил мировой рекорд по громкости мужского крика. Выдал 122 децибела. Чтобы ты понимал, это как если бы у тебя в комнате внезапно решил взлететь пассажирский Боинг. И самое забавное, что в детстве парень был дико застенчивым и просто пошел в театральный кружок, чтобы научиться говорить посмелее. Ну, немного перестарался, но в целом с кем не бывает, да? Но вообще это отличный пример. Если ты сейчас в чем-то сомневаешься или стесняешься заявить о себе, забей и просто сделай это во весь голос. У тебя все получится, и я в тебя верю. Главное, прохожих на улице ты сильно не пугай, да, если вдруг захочется покричать. Ну а теперь давай посмотрим, порадует ли нас завтра погода в Минске.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. В основном без осадков, лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В Минске ночью плюс 12, плюс 14, а днем плюс 24, плюс 26. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью 13-15 тепла, а днем 24-26 со знаком плюс. В Бресте ночью от 14 до 16 выше нуля, а днем 25-27 тепла. И в Гомеле ночью плюс 15, плюс 17, а днем плюс 26, плюс 28.
1: Реклама.
2: Что для вас значит работа?
3: Когда просыпаешься утром с охотой.
4: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
3: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
2: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа.бай.

0: Смертикомет. Лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Имеется противопоказание. Нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Кус лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медонопас.
1: Реклама. Алиса, включи топовую музыку.
2: Извини, но нет.
1: Чего нет?
2: Подписки.
1: А что можно слушать бесплатно?
2: Радиус FM.
1: Алиса?
2: Уже включаю.
3: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка — это Радиус FM.

0: Airbooks с треком Graceland. И этот трек звучит так, ну как будто бы ты прямо сейчас бросил весь этот душный офис и мчишь на кабриолете, ну куда-то там к океану. И тут, в общем, ученые даже доказали, что когда ты слушаешь такую драйвовую музыку в дороге, твой мозг переключается с рабочего режима на отдых на 40% быстрее. Так что это твоя, так сказать, законная терапия, и ты все делаешь абсолютно правильно. Но чтобы закрепить эффект, оставайся на Радиус FM, потому что уже в 17 часу тебя ждет Кирилл Громов с его автодрайвом. И прямо сейчас заглядывай на наш сайт radiusfm.by. Там вовсю идет наше музыкальное тестирование, которое продлится до среды включительно. Там мы разыгрываем 5 пар крутых беспроводных наушников. И суть простая. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически становишься участником нашего розыгрыша. Ну а итоги мы подведем абсолютно рандомным способом. Так что давай, забирай свои наушники, ты этого точно достоин. Ну а с тобой был я, Леша Якимович. Спасибо большое, что был сегодня со мной. Желаю тебе классного вечера. И встретимся уже завтра в этом же месте, в это же время, с 2 до 5. Пока-пока.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама. Самое популярное вокальное шоу твоей страны возвращается.
4: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
1: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно, караоке-бар «Эхо», улица Мостовая, 31.
5: Мы говорим вам 4!
6: Да!
1: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
6: Так можно было, да?
1: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
7: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: подробности на сайте vilabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, погнали, на часах 17.00, это значит, что пришло время сделать приемник погромче. В эфире «Автодрайв» на радио СФМ, у микрофона Кирилл Громов. Я приветствую каждого, кто прямо сейчас штурмует минские пробки или просто медленно, но верно продвигается в сторону дома. Держись. Да, сегодня понедельник, день, как принято говорить, тяжелый, но давай смотреть на вещи позитивно. Первый рабочий день этой недели мы с тобой уже практически пережили, а в компании хорошей музыки и крутых новостей любая дорога покажется короче. Планы на ближайший час у нас просто отличное, так что устраивайся поудобнее, лови анонс того, что ждет тебя совсем скоро. В теме для автомобилистов «Тачки Тайм» мы обсудим уникальный «Бульбомобиль», который создал, уже успешно протестировал на городских улицах один молодой белорусский изобретатель, только-только окончивший 11 класс. А чуть позже мы заглянем в блок «Что, где и куда» и рассекретим совершенно новую драйвовую локацию в Минске, где ты сможешь круто выплеснуть эмоции, перезагрузиться от рутины и сделать сочные кадры для своих сторис. Короче, настраивайся на правильную волну, мы начинаем наш заезд. Беларуси, 17 часов. Свежую информационную картину дня тебе представит Рома Савоси.
2: Привет, расскажу про штраф за самовольную установку кондиционера и о неизвестной болезни в Африке.
0: В радиусе новостей.
2: В Бресте проходит третий день форума союзного государства «Великое наследие. Общее будущее». Его ключевое событие – пленарное заседание. Приветствие его участникам направил президент Александр Лукашенко. Глава государства отметил, что сегодня первостепенная задача – это защитить историческую правду, уберечь ее от тех, кто переписывает историю и сносит памятники героям. В Беларуси прошел заключительный резервный день ЦЭ и ЦТ. Всего за два резервных дня возможностью проверить свои знания воспользовались более 140 выпускников школ и колледжей. Это те, кто пропустил основные даты экзаменов по уважительным причинам. Напомню, в этом году вузы страны готовы принять 33 тысячи человек на бюджетные места. Жара пришла, пора наконец ставить кондиционер, но все не так просто. Для установки кондиционера на фасаде многоэтажки процедуру нужно легализовать в службе «Одно окно» администрации района. Если этого не сделать, нарушителям грозит штраф, его сумма может составить почти 700 рублей. В Конго от неизвестной болезни умерли более 10 человек. Случаи заболевания зафиксированы в деревне Макола-Биала. Населенный пункт постепенно пустеет, поскольку жители опасаются распространения болезни и покидают свои дома. По сообщениям местных жителей, у заболевших наблюдаются сильные головные боли, боли в животе и коленных суставах, а также рвота. При этом болезнь развивается очень быстро. В ряде случаев смерть наступает в течение суток после появления первых симптомов. Microsoft Office 2021 останется без поддержки уже в октябре. ПО больше не будет получать обновления безопасности, исправления ошибок и техническую помощь от разработчика. Все приложения пакета продолжат работать и после указанной даты. Однако, как подчеркивают в компании, их использование станет рискованным с точки зрения безопасности. Далее коммерческая информация. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону. Плюс 375-29-716-44-44. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону. Плюс 375-29-103-64-64. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. Таковы были новости, о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен. Готовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, на зло ветра.

0: Макса.
1: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
2: В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, и прямо сейчас в наших «Тачки Тайм» у меня для тебя просто убойные новости отечественного автопрома, которые мы заслужили. В ТикТок сейчас вовсю разрывает просмотры видео с одним молодым белорусским изобретателем. Парень только-только окончил 11 класс, но вместо того, чтобы просто готовиться к выпускному и спокойно решать подростковые дела, он взял и создал свое собственное уникальное транспортное средство, которое уже вовсю тестируют на городских улицах. Сам юный

0: такой на деревянном табурете с ветерком обгоняешь поток, а встречные водители просто завидуют молча. Главное, чтобы ГАИ теперь не заставили проходить техосмотр на наличие жуков-короедов в кузове. Парню в любом случае огромный респект за прямые золотые руки. Лови кайфовый трек, разгружай голову после рабочего дня, ну а я пока напомню, ровно через 3 трека мы кардинально сменим тему. Я расскажу тебе про абсолютно новую дикодрайвовую локацию прямо в центре Минска, где можно устроить крутое нетипичное свидание, выплеснуть эмоции и погонять на бешеной скорости всей компании. Включай радиус FM погромче, мы катим дальше.
1: Автодрайв на радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ну что, раз уж мы сегодня начали день с автомобильных рекордов, давай продолжим тему скорости. В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов. И если ты прямо сейчас стоишь на светофоре и со скоростью 3 метра в час гипнотизируешь бампер впереди идущей машины, у меня есть отличный план, где можно легально выплеснуть весь накопившийся за день стресс. В самом центре Минска открылась новая, абсолютно пушечная локация. Это крутейший картинг прямо на втором этаже торгового центра «Минск Сити Молл» на Льва Толстого 1. Вот представляешь, 10 минут заезда и полная перезагрузка от офисной рутины тебе гарантирована. Мозг моментально забывает про все таблицы и отчеты, потому что ты занят более важным делом. Ты пытаешься красиво войти в поворот и не протаранишь бортик. А гонять там можно веселой бандой до 8 человек одновременно, так что это идеальный вариант для того, чтобы устроить нетипичное свидание, прийти с семьей или привести коллег по работе, чтобы наконец-то на законных основаниях обогнать своего начальника на крутом вираже. А самое приятное — это кайфануть абсолютно всем, и прожженные гонщики, и те, кто до этого рулил только тележкой в гипермаркете. Короче, по ценам еще пройдемся. Одна 10-минутная сессия в будние дни обойдется в 35 рублей, а в выходные — 40. Работает площадка с 12 дня до 10 вечера по будням, а в выходные открывается на час раньше, с 11:00. Запоминай адрес и планируй свой идеальный вечер. Лови сочный трек далее в эфире на Радиус FM, заряжайся хорошим настроением, а я напомню, что ровно в 5:30 мы снова вернемся в эфир, подведем итоги получаса, и я затизерю наш главный интерактив. И, конечно же, мы детально разберем прогноз погоды, чтобы ты точно знал, к чему готовиться завтра. Сделай Радиус FM погромче и погнали.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
3: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, светофор экономить помогает. Светофор.
4: Это звук ключей от вашей новенькой квартиры в Минске, которую разыгрывает Евроопт. А еще 2 автомобиля, большие деньги и 10 тысяч других призов. Весь июнь покупайте товар удачи с картой Е+, от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше призов. Твой чек, твоя удача в Евроопт. Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону +375 17 388 76 76. Рекламная игра «Удачу в придачу» тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
5: Давай безлимитный гейминг.
6: Давай. Шеринг.
5: Чатинг.
6: Стриминг.
5: Скроллинг.
6: Киссинг.
5: Лавинг.
7: Полный безлимитинг интернета и звонков на тарифе МТС Red. Подробности на МТС Бай и по номеру 0890.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Ну что, экватор этого часа успешно пройден. На часах 5:30 в эфире «Автодрайв» у микрофона Кирилл Громов. Поздравляю, мы официально отвоевали у этого понедельника еще 30 минут. Самое сложное уже позади, так что расслабься, выдыхай и настраивайся на волну тотального чила. Ближайшие полчаса у нас будет дико жарко, ведь совсем скоро мы запустим наш высокотехнологичный интерактив, он называется «Кибертрек». Мой цифровой напарник и Игорь уже приготовил очередной безумный арт-ребус, а на кону стоит шикарный подарок. Это новенькая классная решетка-гриль, так что держи телефон наготове. Ну а прямо сейчас давай устроим качественный музыкальный перерыв. Ближайшие 10 минут в твоих динамиках. Бенсон Бун и его трек «Sorry, I'm here for someone else». Следом ворвется стильный и магнетический Чимин и его «Ху». А откроет наш блок взрывная харизматичная Ava Max «Sweet by Psycho». Слушаем, подпеваем и плавно готовимся узнать, какие сюрпризы приготовила нам небесная канцелярия прямо по курсу прогноз погоды.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком «плюс». В Гродно и Витебске и в Могилеве ночью 13-15, днем от 24 до 26 тепла. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем 25-27 жары. Ну а в Гомеле ночью передают от 15 до 17 градусов, днем 26-28.
0: Реклама.
2: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Покупайте белорусское на выгодных условиях с кредитом Технобанка «Купляй-бай». Ставка от 9,75% годовых до 35 тысяч рублей на любые услуги и покупку товаров белорусского производства. Оформление кредита онлайн в приложении «Майтехно» или в отделении банка. Выбирайте, что нравится. Покупайте свое с кредитом «Купляй-бай» Технобанка.
6: Ах, как хочется свою квартиру и машину! Вот бы!
7: Выиграть? Это просто! Участвуйте в розыгрыше квартиры в Минске, двух автомобилей и больших денег! Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е+, от 2 рублей в чеке, и пусть мечты сбываются с Евроопт! Подробности на сайте игра.евроопт.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус FM», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус FM».

0: На Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Так, водители и пассажиры, минутку внимания. Если ты прямо сейчас штурмуешь вечерний город, то паркуйся по правилам. Пришло время твоего любимого интерактива «Кибертрек». Кто еще не знаком с моим виртуальным коллегой, знакомься. Это искусственный интеллект по имени Игорь. Логика у парня, конечно, чисто кремниевая, а юмор весьма специфический. Но сегодня он превзошел сам себя. Этот цифровой гений залез в свои нейросети и сгенерировал дико замороченную картинку, на которой умудрился спрятать трек известного исполнителя. И прямо сейчас заходи в нашу группу в Телеграм, она называется «Радиус ФМ». Отгадывай, кого же зашифровал наш Игорь. В комментарии оставляй свой правильный вариант ответа, и через несколько минут я наберу кому-то из нас с помощью рандомайзера, поиграем, и, может быть, именно ты заберешь через 5 минут решетку гриль. Ну а пока переходи в нашу Телеграм-группу, отвечай на вопросы, и совсем скоро я к тебе вернусь.
0: «Автодрайв» на «Радиус ФМ». Наша...
2: Ах, хо...

0: На Радиус FM Автодрайв. Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, пора раскрывать карты и выяснять, чья логика сегодня оказалась сильнее. В эфире Автодрайв. Это Кибертрек, наш интерактив, в котором и Игорь зашифровывает с помощью искусственного интеллекта какие-то популярные треки. И вот сегодня в телеграм-канале он зашифровал Анечку Асти и трек «Царица». И сегодня царицей нашего эфира становится Ирочка девочка. Ир, привет.
2: Здравствуйте.
1: Как дела? Рассказывай, что интересного в понедельник.
2: А, хорошо, погода прекрасна, солнышко светит, кайфуем.
1: Это хороший настрой, мне он нравится. Раз уж ты заглянула к нам в телеграм и указала правильную версию Анечку Асти и ее царицу, и этот трек зашифровал мой нейропомощник и Игорь, прямо сейчас мы перейдем на музыкальную тематику. Он переделал современный популярный русский трек, но на свой лад. Он любит это дело, и он любит как раз-таки переделывать слова в песник, и я тебе сейчас поставлю эту ИИ-версию, и твоя задача будет узнать, какой же трек на самом деле скрыт в оригинале. Договорились?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Ну что, и Игорь, ты готов?
3: Загружаю трек.
1: Погнали.

0: МКАДу.
1: Ну кто ж там едет быстро по МКАДу? Ирина, давай решать.
2: Я понятия не имею. Может, это... А, подождите, это современный трек?
1: Да, современный популярный трек.
2: Нет, не знаю, у меня только Ирочка Аллегрова была.
1: Ирочка Аллегрова, угонщица, да?
2: Да.
1: Но это не она. Давай, может, еще подумаем, что там с МКАДом там связано. Дорога, МКАД. Едет по МКАД.
2: Подождите. А асфальт-то там еду... Подождите.
1: Ну-ну-ну-ну-ну.
2: Я не знаю эту песню просто.
1: Ну, хотя бы чуть-чуть, вот отрывки
2: мокрый,
1: какие-то.
2: Мокрый, как твои дела, сейчас заиграю по МКАДу.
1: Давай это проверять. И, Игорь, ты что скажешь на это?
3: И это правильный ответ.
1: Да!
0: Мокрый, как мои глаза, я нарезаю по МКАДу.
1: Ира, тебе самые громкие аплодисменты. Это действительно была песня «Асфальт» и «Джек Киллиан». И поздравляем тебя. Главный подарок наш, забираешь решетку гриль. Слушай, как тебя логика не подводит? Как классно, понедельник начинается.
2: Спасибо
1: тебе огромное за то, что вместе с нами поиграла. Ну, автодрайв на Радиус FM продолжается. Всем классного дня. Ребят, через пару минут вернусь к вам уже с новой, нашумевшей классной информацией. Не переключаемся.
4: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
5: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
6: Кондиционеры «Хайсенс» охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. «Хайсенс» – технологии, меняющие.

0: через Ерип или у распространителей.
1: Олеся, что такое имба?
2: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
1: А что такое имбово-фруктово?
2: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
3: Чего так напрягаемся?
4: Зачем тратить столько времени?
5: Зачем куда-то ехать?
6: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
7: На Озон распродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
8: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
7: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкаст».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 18.00 на часах. Самый сложный рубеж этого понедельника официально пройден. Если ты все еще сидишь в офисе, немедленно закрывай все эти бесконечные вкладки и отчеты, выдыхай и расслабляйся. Первый рабочий день недели практически капитулировал, а значит, пришло время переключиться на волну комфорта. Это «Автодрайв» на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И наша главная задача на ближайший час — избавить тебя от дорожной скуки. Будем это делать с помощью нашего топового интерактива, который называется «Абракадабра». В телеграм-канале Радиус FM уже появился свежий секретный пост с таинственным боксом. Залетай туда, включай интуицию, угадывай предмет, который мы туда спрятали, и забирай крутой подарок. А в финале этого часа в гастрономическом блоке «Тело в теме» мы разберем очень актуальный вопрос, может ли обычное мороженое помочь при ангине или это опасное заблуждение. Но перед тем, как мы ворвемся в игру под лучшие треки, давай по традиции сверим часы и узнаем, какими событиями запомнился этот день. В Минске 18 часов. Свежую подборку новостей к этой минуте уже приготовил Рома Савосик. Ром, привет.
2: Привет. Расскажу, какой будет погода в конце месяца и что случилось с гитаристом группы «Металлика».
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко принял кадровое решение в судейском корпусе. Назначен ряд руководителей и судей в областные и районные суды, некоторые из них на новый 5-летний срок. В их числе Олег Лапека, который продолжит работу в должности заместителя председателя Минского областного суда. Впервые назначены 14 судей. Все они приступят к осуществлению правосудия после принесения присяги. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса «Учитель года 2026». Конкурсные мероприятия очного этапа пройдут с 21 по 30 сентября. Что касается приза, то победителю суперфинала вручат символ конкурса «Хрустальный журавль», диплом победителя, денежное вознаграждение, а также ценный приз президента Беларуси – легковой автомобиль «Джили». В конце июня в Беларуси начнется значительное повышение температуры. По данным некоторых глобальных прогностических моделей, воздух может прогреться до плюс 38. Как утверждают синоптики, уже в ближайшие выходные столбики термометров во многих районах страны перевалят отметку в плюс 30. Это станет началом жаркого периода, который, по предварительным данным, может затянуться. На солнце в ближайшие два дня ожидаются вспышки максимального уровня. Последствия от них с большой вероятностью дойдут до нашей планеты в самое ближайшее время, что спровоцирует магнитные бури, предупредили в Институте прикладной геофизики. Метеозависимые в это время могут чувствовать недомогание. Гитарист группы «Металлика» упал со сцены на концерте в Дублине. Музыкант потерял равновесие на краю сцены. После падения ему помогли подняться, и он продолжил выступление. Исполнитель на своей странице в Инстаграм сообщил, что он не пострадал. Концерт в Дублине был частью продолжающегося европейского тура «Металлика». После его завершения группа отправится в американское турне, состоящее из 24 концертов. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США – 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 79 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. Далее коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону плюс 375 29 103 64 64. Таковы были новости, о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Далее на «Радиус FM» только топовая музыка.
0: «Радиус FM» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Так, если твой внутренний навигатор все еще показывает уныние после рабочего дня, значит, ты просто забыл сделать Радиус FM погромче. Буквально через 3 топовых трека мы это исправим в 2 счета, ведь в «Автодрайв» наступает время тотального азарта. Мы запускаем наш главный интерактив недели, называется «Абракадабра». Уже в эту пятницу кто-то из наших слушателей заберет с собой роскошный подарок — пушечная умная колонка с Алисой. Хочешь оказаться на месте победителя, забрать этот подарок и устроить самый классный праздник, тогда действуй. Нужно прямо здесь сейчас. Заходи в нашу группу в Telegram, она называется Radius FM. Обязательно угадывай, что мы сегодня спрятали в секретном боксе. Мы оставили для тебя небольшое описание. И через 3 топовых трека

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Кто-то в этот понедельник вовсю потеет на беговой дорожке в тренажерке, кто-то никак не может заставить себя закрыть рабочий ноутбук, а вот для нашей следующей слушательницы этот вечер прямо сейчас превращается в настоящую абракадабру. Рандомайзер сделал свой выбор, и мы дозвонились в прямой эфир. На связи у нас сегодня Кристин. Кристин, привет.
2: Да, добрый день.
1: Ну что, рассказывай, как вечер понедельника? Какие планы на сегодня?
2: Ой, замечательно. Планы грандиозные, большие. Собираюсь в физкультурно-спортивный центр. Потом в сауну. Поэтому планы хорошие.
1: Короче, сегодня у тебя не понедельник, а самая настоящая пятница. Я тебя понял.
2: Да.
1: Кристин,
2: да.
1: Ну и самый главный вопрос. Что же мы сегодня загадали в нашем секретном боксе в телеграм-канале?
2: Контактные линзы.
1: Абсолютно верно. Эти аплодисменты первые для тебя. Ну и мы продолжаем прямо сейчас. Мы переходим к финалу, в котором ты можешь забрать наш главный подарок недели. Это умная колонка с Алисой. И чтобы прямо сейчас забрать максимальное количество баллов, тебе нужно представить, что перед тобой 7 пар наушников. И только в одной паре сегодня спрятан трек Radius FM. В остальных парах наушников у нас какие-то мемные звуки. Ну что, цифру от 1 до 7. Давай.
2: Ну, пусть будет 5.
1: 5.
3: Всего хорошего.
1: Хотелось бы пожелать, но, увы, давай дальше.
2: Так, 3.
1: 3.
4: Балерина Капучино.
1: Балерина Капучино, но трека там нету. Давай, 2 попытки было еще. 7.
5: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Да, действительно, давай еще подумаем. 3 попытки было еще.
2: Ну, пусть будет 1.
1: 1.
6: Омнительно.
3: Ну, окей.
1: 4 попытки было дальше.
2: 2.
3: Ты такая врушка.
1: Ага, ты такая врушка, но, к сожалению, это не 2. 5 попыток у нас было, давай дальше.
2: Так, а что там еще остались, какие цифры?
1: Ну, осталось 2 попытки.
2: 7
1: уже было, осталось 6 или 4.
2: Так. Ну, 4.
1: Давай попробуем 4. Да! 6-й попытки. Ты сегодня угадываешь, что это действительно была Клава Кока в наушниках под номером 4. Эти аплодисменты тебе, Кристин. Ну а чтобы убедиться, что мы тебя не обманывали ни в коем случае, у нас есть голосовое сообщение от победительницы прошлой недели, что она спрятала действительно в 4-х наушниках свой трек. Давай послушаем его.
7: Привет, я Оля, победитель игры Абракадабра. Я прячу трек Radius FM в наушниках под номером 4.
1: Ну, в любом случае, Кристин, мы тебя поздравляем. Может быть, это будет главный итог недели, и все-таки 6-й попытки это будет максимальный результат, и, возможно, именно в эту пятницу ты заберешь наш главный подарок – умную колонку с Алисой. Спасибо тебе огромное и за игру. Оставайся на линии, еще с тобой пообщаемся. Ну а для всех топовый трек через пару минут в эфире Radius FM. Не переключаемся.
0: Автодрайв на Radius FM. Реклама.
8: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
9: Как же я мечтаю о белоснежном автомобиле.
10: А мне бы черный под новенькое платье.
11: Хватит мечтать, пора действовать. Евроопт разыгрывает 2 автомобиля, квартиру в Минске, большие деньги и еще 10 тысяч призов. Весь июнь покупайте товары удачи в Евроопт с картой Е-плюс от 2 рублей в чеке и участвуйте в розыгрыше. Подробности на сайте игра.европ.бай или по телефону плюс 375-17-388-76-76. Рекламная игра удачи в придачу Тур 216 проводится с 1 июня по 7 сентября 2026 года.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: В эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов, мы официально выходим на финишную прямую этого часа. Если ты прямо сейчас стоишь в вечерней пробке и гипнотизируешь знаки дорожного движения, расслабься, прибавляй звук, ведь впереди у нас самый сочный контент для отличного настроения этого вечера. Лови быстрый анонс того, чем мы займемся в ближайшие полчаса. А совсем скоро в блоке «Тело в теме» мы разберем безумно важный и актуальный летний вопрос. Способно ли обычное мороженое спасти тебя от ангины и облегчить боль в горле? А также мы запланировали в нашем пункте выдачи сегодня тему, где мы оценим потрясающий домашний девайс. Это мини-аппарат для приготовления настоящей сахарной ваты. Ну а прямо сейчас давай сделаем красивую музыкальную паузу. Твой приемник готов раскачивать 3 отличных трека. А совсем скоро в твоих динамиках появится Fastboy и Topic с треком Forget You. Следом полетит Роберт Кристиан и Эли Шука с песней The Day Before. И закроет наш музыкальный сочный бенгер Арнон Темола. Слушаем, подпеваем и плавно готовимся узнать, порадует ли нас небесная канцелярия. Прямо сейчас прогноз погоды на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно и Витебске и в Могилеве ночью 13-15, днем от 24 до 26. Тепла. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем 25-27 жары, ну а в Гомеле ночью передают от 15 до 17 градусов, днем 26-28.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
2: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте loto.by через Ерип или у распространителей.
3: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью. Подробности на сайте «Царская.бай» и по телефону плюс 375 29 716 44 44.

0: Медикамент. Смептикамед – лекарственный препарат для симптоматического лечения диареи у взрослых и детей. Применяется в комплексной терапии с раствором для регидратации. Лекарственный препарат перед применением по законности с инструкцией имеет противопоказания, нежелательные реакции. Разрешено применение у детей старше 2 лет. Не рекомендуется применение во время беременности и лактации. Курс лечения 7 дней. Реклама. Производитель Медопласт.
1: Реклама. Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ООО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
2: Лови топовый момент этого утра.
3: Просто фантазия. Люся увидела падающую звезду. Она успела загадать желание, но не успела отойти.
2: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Тело в теме.
1: Тело в теме.
2: Если в этот жаркий июньский вечер ты мечтаешь только об одном — открыть пачку любимого пломбира, то этот блог точно для тебя. В эфире Автодрайв, и прямо сейчас мы разберем один очень популярный медицинский миф. Задавал ли ты себе когда-нибудь вопрос, может ли обычное мороженое помочь, если у тебя дико разболелось горло, или это опасное все-таки заблуждение? Давай разбираться, что об этом думают врачи. Медики предупреждают сразу: считать холодное лакомство полноценным лекарством от ангины – это огромная ошибка. Да, мороженое действительно способно на очень короткое время облегчить твои страдания. Когда холодный продукт попадает на воспаленные миндалины, сосуды моментально сужаются, отек временно спадает, а холод просто блокирует передачу болевых сигналов в мозг. Ты переключаешься на новые ощущения, и боль на время притупляется. Но помни, это всего лишь временная маскировка симптомов. И ни один механизм внутри пломбира, он не убьет бактерии и вирусы в твоем организме. И, кстати, эксперты сравнили мороженое с обычным льдом и нашли один жирный плюс. Лед твердый, у него острые края, и он может легко травмировать и без того воспаленную ткань. А холодная вода слишком быстро пролетает мимо слизистой. Мороженое же за счет молочного жира гораздо мягче. Оно медленнее тает, нежно обволакивает горло и создает защитную пленку, продлевая охлажденный эффект. Но будь максимально осторожен. Если у тебя гнойная ангина с налетом и высокой температурой, мороженое тебе строго противопоказано, и в этот момент лучше обратиться к врачу. Береги свое здоровье, выбирай правильные продукты, а я пока сделаю быстрый анонс. Буквально через считанные минуты мы заглянем в наш пункт выдачи и оценим крутейший гаджет, который позволит тебе за пару секунд устроить настоящее сладкое волшебство и филиал парка аттракционов прямо у себя на кухне. Включай Радиус ФМ погромче.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Ну что, большой заезд в «Автодрайв» плавно подходит к финишной черте этого часа. И прямо сейчас, напоследок, в блоке «Пункт выдачи» давай добавим в этот понедельник немного настоящего и искреннего детского восторга. Праздник на то и праздник, что его можно устроить абсолютно в любой день, особенно если на твоей кухне появился мини-аппарат для приготовления сахарной ваты. Согласись, обычными магазинными сладостями сегодня уже никого не удивишь. А вот огромное воздушное облако сладкой ваты, которое мы привыкли покупать только на прогулках в парке, гарантированно очарует и детей, и взрослых. Причем самое крутое здесь — это процесс «сделай сам». Из ингредиентов тебе понадобится только обычный сахар. Ты его засыпаешь в приемник, берешь палочку, и на твоих глазах начинает происходить чистое волшебство. Прибор выдает легкие волокна, которые ты просто наматываешь сверху. Справится даже двухлетний ребенок, так что девайс идеально подойдет для любых семейных вечеринок, пикников или даже для дня рождения. И впечатление от такого домашнего аттракциона радует гораздо сильнее, чем любые стандартные игрушки. И сам аппарат весит всего 2 килограмма, чаша у него небольшая, всего 24 миллиметра в диаметре, работает от обычной розетки и легко перевозится в коробке. Главное, перед первым запуском внимательно прочти инструкцию. Там же написано, как сделать вату цветной. В общем, идеальный сюрприз для всей семьи. Ну и сюрпризы на этом, кстати, не заканчиваются. Наш автодрайв продолжается. Мы с тобой услышимся в следующем часе, и я для тебя приготовил много топовых исполнителей, так что не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Запрашаем на Купалле-Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сулабай.
3: Решение жилищного вопроса в Технобанке. Кредит «Милый дом» — это возможность приобрести собственное жилье сейчас. Если вы уже готовы к покупке, но накопленных средств все еще недостаточно, Технобанк предлагает кредит «Милый дом» на покупку готовой недвижимости на срок до 20 лет. Подробнее в отделениях и на сайте Технобанка.
4: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Компьютерное кресло. Всего за 59 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну вот мы и добрались до финишной прямой на часах 19.00 в эфире «Автодрайв», у микрофона Кирилл Громов. И если ты прямо сейчас лежишь на диване и думаешь, ну, наконец-то, этот понедельник заканчивается, я тебя прекрасно понимаю. Но давай честно, зачем ждать пятницу, чтобы начать жить ярко? Лови простой лайфхак, как превратить начало недели в настоящий праздник. Прямо сейчас отложи в сторону все домашние дела. Забудь про рабочие чаты, сделай звук в колонках или в наушниках на максимум и устрой себе спонтанный домашний концерт, который тебе, кстати, устроит 10 топовых треков без рекламы разговоров, а среди них у нас сегодня Феликс Йен и Рэй Делтон с треком «Call It Love». Также послушаем гипнотический трек «Ballet Dancer» от Иманбека и Бьорн. И плотный электронный заряд энергии раньше всех в нашем эфире от Алекса Альта и KDDK «One and Two». И это только начало нашего грандиозного нон-стопа, но перед тем, как мы отключим микрофон и полностью погрузимся в мир лучшей музыки, давай прямо сейчас сделаем паузу на выпуск новостей. Беларуси, 19 часов. Самый актуальный выпуск новостей прямо сейчас тебе представит Рома Савосик.
2: Привет, расскажу, какие указы подписал президент и кто из легенд тенниса возвращается на корт.
0: В радиусе новостей.
2: Президент Александр Лукашенко сегодня подписал указы о присвоении воинских специального и персонального звания, а также классного чина. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Также сегодня была объявлена благодарность президента 23 преподавателям, студентам и курсантам вузов. К примеру, высокую награду получили группы студентов и курсантов, представляющих различные вузы Беларуси, за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. По всей Беларуси прошли митинги, реквиемы в память о героях и жертвах войны. Так, например, на площади Победы в Минске сегодня дали старт культурно-патриотической акции «Книга памяти». У мемориала разместили специальный памятный фолиант, в который потомки победителей вписывают имена участников Великой Отечественной войны. Белавия с 10 августа возобновляет чартеры из Минска в Доху. Чартерная программа в Катар будет выполняться раз в 10-11 дней. Отпуск в Катаре – это возможность совместить пляжный отдых с восточным колоритом, прогулками по современному мегаполису с атмосферой традиционных арабских рынков, насыщенной экскурсионной программой, отметили в пресс-службе авиаперевозчика. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил об отставке. До избрания преемника он останется главой правительства, чтобы обеспечить передачу власти. По словам Стармера, утром он поговорил с королем Карлом III и сообщил ему о своем решении. Премьер также поручил Национальному исполнительному комитету Лейбористской партии подготовить график выборов нового лидера. Прием заявок на выдвижение кандидатов должен начаться 9 июля и завершиться к летнему перерыву в работе парламента. Серена Уильямс сыграет в одиночном разряде на Уимблдоне. Легендарная теннисистка получила последнюю wildcard от всеанглийского теннисного клуба. Она последний раз выступала в одиночном разряде на Уимблдоне в 2022 году, проиграв француженке Армани Тан в первом раунде. И в завершении итоги уже в четверг. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала. Иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. С новостями на этом все. Далее на Radius FM прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Продолжаем наш большой музыкальный марафон в автодрайве. У микрофона Кирилл Громов. И прямо сейчас твой приемник разрывал абсолютный шедевр от Кэлвина Харриса. Называется «How Deep Is Your Love». Под этот трек у меня для тебя есть очень забавный факт в тему. Знаешь ли ты, что песня «Насколько глубока твоя любовь» стала неофициальным гимном одного очень настойчивого пингвина из Новой Зеландии? Ученые зафиксировали, как этот влюбленный малый проплыл больше 2000 километров ради свидания со своей половинкой. Вот это я понимаю. Настоящая глубина чувств и реальный автодрайв без границ. Так что, если тебе кажется, что твоя вечерняя дорога домой сегодня слишком долгая, просто вспомни этого пингвина. Ну а пока Кэлвин Харрис продолжает качать твой автомобиль, давай заглянем в недалекое будущее и узнаем прогноз погоды.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 со знаком плюс. В Гродно и Витебске и в Могилеве ночью 13-15, днем от 24 до 26 тепла. В Бресте ночью плюс 14, плюс 16, днем 25-27 жары. Ну а в Гомеле ночью передают от 15 до 17 градусов, днем 26-28.
0: Реклама.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн «Вай Паритет» и платить везде, где нужно. «Паритет Банк». С нами удобно.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи в radiusfm.by.

0: Ну что, наш большой понедельничный заезд в автодрайве официально выходит на финишную прямую, и под этот сочный трек от Zayn Die For Me мы окончательно закрываем программу сегодняшнего дня. И, кстати, про этот трек у него только... только и делать, что уверенно катить по вечернему проспекту в сторону любимого дивана. Музыка просто идеально подходит для того, чтобы подпевать, даже если у тебя полностью отсутствует слух, а вместо голоса приятный хрип уставшего за рабочий день человека. Главное делать это с душой и делать погромче. На Радиус FM продолжается отличная топовая музыка, ну а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наш автодрайв. Услышимся завтра в это же время. Пока-пока.
1: Автодрайв на Радиус FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с режиссером Владиславой Артюковской обсуждаем фестиваль «Венок дружбы» и республиканский праздник выпускников вузов.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Президент Александр Лукашенко подписал закон, касающийся владельцев и пользователей автодорог. В частности, создается информационный фонд в области дорожной деятельности для обеспечения дорожного хозяйства актуальной информацией по строительству и ремонту дорог. Кроме того, уточняется регламент эксплуатации автомобильных дорог, определяются правила организации и проведения диагностики автодорог и дорожных сооружений на них. Состояние пятерых детей, пострадавших в результате атаки беспилотника на автобус в Брянской области, оценивается как удовлетворительное. Взрослый пациент стабилен. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Беларуси. В ведомстве уточнили, что все пятеро детей продолжают лечение в РНПЦ детской хирургии. Сегодня ночью у белорусов могут не работать банковские карточки. В этот промежуток времени банковский процессинговый центр будет проводить срочные работы на своем оборудовании. Из-за этого у держателей карт банков, которые пользуются услугами центра, возможны кратковременные перерывы в обслуживании. Не будет проходить оплата, нельзя будет совершить операции в устройствах самообслуживания и снять наличные в банкоматах. Правительство Венгрии выступило с инициативой об отстранении президента страны Тамоша Шуёка от должности. Соответствующим заявлением в парламенте выступил премьер-министр Петер Мадьяр. Кроме того, по его словам, с сентября будет запущен всеобъемлющий конституционный процесс с участием всего венгерского общества. Предполагается, что по его завершении новая конституция будет утверждена на референдуме. Samsung больше не самая дорогая компания Южной Кореи. Лидирующую строчку заняла SK Hynix, которая прямо сейчас является главным поставщиком высокоскоростных микросхем памяти. Ее разработки используются в системах искусственного интеллекта и активно закупаются компаниями вроде Nvidia и Google. Капитализация корпорации выросла до $1.35 триллиона. И в завершении, услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло», а там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. Таковы были новости о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Радиус FM.
2: Заходи без причин.

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Вива Браслов на Радио СФ.
1: Я бы прожил с тобой каждый день, но прости, сегодня не могу. Ты бы забрала и мою тень и вернула бы ее к утру. Помолчи для меня, появись мне хоть в снах. Ты поверь мне, я тоже скучаю сейчас. И других со мной нет, никого со мной нет. Я один, и я каждый считаю момент.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Вива Браслов на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен. Готовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Шоу с толком. Сегодня в шоу с толком.
2: Вместе с режиссером Владиславой Артюковской обсуждаем фестиваль «Венок дружбы» и республиканский праздник выпускников вузов.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Топ-чарт.
0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

ты на волне топовой музыки. Радиус FM. All my brothers got that gas and they always be smoking like a rockstar.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Наша память – это щит против агрессии. С таким посылом президент Александр Лукашенко обратился к белорусам по случаю Дня всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны и геноцида белорусского народа. 85 лет назад война забрала жизнь каждого третьего белоруса. И белорусский лидер также напомнил о подвиге Брестской крепости, партизан и подпольщиков. Наследники победителей обязаны защищать историческую правду и учить детей гордиться подвигом советского народа, считает президент. Расходы союзного бюджета Беларуси и России подняли на 13,5 миллионов долларов. Дополнительное финансирование пойдет как на новые проекты, так и на уже действующие программы. Так, например, на финансирование программы идентификации. Новых молекулярных мишеней, мембранных белков и их комплексов выделят 2,5 миллиона долларов. Белорусская экономика продолжит расти в этом году. К такому выводу пришли аналитики Евразийского банка развития. Эксперты обратили внимание, что в январе-мае нынешнего года ВВП вырос на 1% в годовом выражении. Это выразилось в том, что розничный товарооборот увеличился на 7% в годовом измерении в январе-мае, тогда как в январе-апреле было 6,2%. Другой фактор роста экономики – инвестиции в основной капитал. К выходным в Беларусь может прийти почти тропическая жара. Во второй половине недели ядро обширного антициклона, которое ранее принесло аномальную жару в западные районы Европы, начнет постепенно смещаться на восток. На этом фоне температурный фон в Беларуси вновь пойдет вверх, и уже в четверг в Брестской области местами не исключена 30-градусная жара. Около Минск-Мира сегодня утром заметили черного аиста. Как отмечают эксперты, большая удача встретить эту птицу даже в дикой природе, не говоря уже о центре города. Черный аист считается редким видом во всех странах, где обитает. В Беларуси он включен в Красную книгу. Кстати, в 26-м именно черный аист был назван птицей года. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 80 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 79 копеек и 10 китайских юаней, 4 белорусских рубля 12 копеек. И в завершении итоги уже в четверг. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. Разыгрываем сразу 5 комплектов. Если ты начал тест, но отвлекся, обязательно вернись и дойди до финала, иначе не участвуешь. Заверши тест и забери свой приз на radiusfm.by. Таковы были новости, о погоде далее. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. The

0: Реклама. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
1: Play on the legend level.
2: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгран, связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375-29-120-77-77. Возможность получения прибыли не разыгран, связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
4: Шоу
0: с толком на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Летом удержать себя дома практически невозможно. Да и зачем, когда каждые выходные превращаются в настоящий праздник? Если взглянуть на карту мероприятий Беларуси, становится очевидно, в каком бы уголке страны вы ни находились, где-то рядом обязательно шумит фестиваль. И наша сегодняшняя программа как раз об этом. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях главный режиссер Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» Владислава Артюковская. Владислава, здравствуйте!
6: Здравствуйте! Спасибо, что пригласили.
5: Скажите, давайте начнем с итогов уже прошедшего фестиваля. Про спортивно-культурный фестиваль в Итоке. Как он прошел в этом году, чем удивляли?
6: Я вам скажу, он всегда проходит грандиозно. Это долгожданный фестиваль, потому что он всегда приезжает в каждый город с какими-то новыми новинками и в концертной, и спортивной программе. И дети всегда уходят с подарками, что очень важно. Они участвуют во всем этом спортивном квесте, получают очень престижные, очень хорошие подарки. Ну и, конечно, мы всегда делаем грандиозные концерты. Это всегда проходит в 3 дня. Первый это день – это показ фильма. Второй это день – это такой у нас проект «Родное модное», где совмещены театр вместе с показами наших белорусских дизайнеров. И всегда есть тоже еще что-то интересное. В этом году это был инструментальный концерт оркестра «Люминем» в свечах, где вся сцена была освещена этими свечами. Это было очень красиво, и звучали мировые хиты. Ну и второй день – это непосредственно открытие фестиваля. Это сам квест и сам вечерний концерт. Это всегда проходит очень грандиозно. И надо тоже отдать должное, что когда мы приезжаем в какой-то город, всегда Национальная Олимпийская комитет делает огромный подарок. Это строительство роллер такого парка. Его строят специально, его раскрашивают специально, делают специальное открытие. В этом году приехали зарубежные звезды, которые показывали невероятные трюки. И вот этот подарок теперь останется в Светлогорске навсегда. Я видела, как только закончилось открытие, как дети побежали вместе со своими скейтами, со своими скутерами, все побежали туда, чтобы, ну, может быть, попробовать исполнить тоже какие-нибудь трюки.
5: Ну, поэтому, если вы пропустили в этом году фестиваль, обязательно ставьте напоминалку в календарик, чтобы дождаться в следующем году и следить, собственно, за тем, в каком новом городе будет, потому что не повторяется же, правильно понимаю?
6: Ну, смотрите, мы каждый раз в новой области. Mm-hmm. То есть, если мы до этого были в Витебской области, теперь были в Гомельской области, в следующем поедем в Гродненскую, раскрывая секрет, поедем в Гродненскую область.
5: Давайте еще поговорим уже о грядущем событии. Уже на этой неделе состоится фестиваль «Венок дружбы». С 25 по 28 июня пройдет. Один из старейших фестивалей. Съезжаются коллективы со всего мира. Давайте остановимся немножко еще на уникальности и, может быть, немножко заглянем в историю этого фестиваля.
6: Ну, действительно, фестиваль интересный и проходит в очень интересном месте. Он же проходит в городе Бобруйске. И прямо в окружении, это у нас открытие пройдет, в окружении Бобруйской крепости, знаменитой, исторически знаменитой крепости, на Ледовой арене. И сцена будет тоже очень невероятна, поэтому у нас название фестиваля называется «Венок дружбы». И у нас сцена представляет собой такой круг, и зрители сидят на 360 градусов вокруг. То есть как на открытии какого-нибудь там чемпионата огромного.
5: То же самое,
6: да, да. Или Олимпиады. Поэтому, а мы специально так сделали, потому что сцена круг, он поворотный круг, для того, чтобы собрать всех наших гостей. В этом году приедут из Армении, из Азербайджана, из Колумбии, из Турции, из Индии. Конечно, много наших российских коллективов. Естественно, будет белорусский коллектив. Для того, чтобы все вместе собраться на этом круге, сделать так своеобразный венок дружбы и открыть фестиваль.
5: Давайте немножко поговорим про открытие. Может быть, тоже можно тут рассказать какие-то секретики. Наверное, обозначим. Это будет проходить в первый день вечером, и нужно приобретать билеты заранее.
6: Да, у нас открывается фестиваль 25 числа. Специально мы такой открываем сольным концертом группы «Балаган Лимитед». Многие помнят ее по песенке «А что тебе надо, что тебе надо?». И эта же группа будет у нас участвовать уже и в открытии фестиваля. А вот открытие будет 26 числа. И прежде чем нам открыть этот фестиваль, наши все коллективы, все гости, которые приедут с разных стран, они пройдут с таким большим шествием от города до ледовой арены. Они посмотрят все локации интересные, где-то увидят бобра, который как бы стал таким символом самого бобра, я имею в виду символа города Бобруйска. Увидят театр Дунина Марцинкевича, его представили самого, как бы представителя Дунина Марцинкевича, я имею в виду театрализованного персонажа, которого они тоже увидят и узнают немножко историю. Историю про пинскую шляхту, например. И увидят, конечно же, участников войны в Бобруйской крепости. Это времен Наполеона. Это тоже вот наши участники пройдут, немножко узнают всю историю города Бобруйска. И вот таким шествием они попадут на саму арену, на открытие. И там мы уже начнем открывать наш фестиваль, где соберем всех вместе, где у нас будет грандиозное открытие, где сцена будет интересная. И у нас будет очень интересное символическое действие. Когда мы соберем всех участников, то на таких специальных конструкциях с верхнего яруса сцены появится такое, тоже такая конструкция в виде венка, символического венка. И каждый наш участник привезет вместе с собой ленты цветов флагов с той стороны, с которой они приехали к нам. И они подойдут все к этому венку, повяжут эти ленты, включая наших официальных лиц, которые открывают этот фестиваль. Эти все ленты объединятся в общем венке, этот венок поднимется на все действие нашего фестиваля, на все наши дни с 25 по 28 числа. И мы вот так цвета всех флагов, все краски, всех стран объединим вместе в общем венке дружбы.
5: Я думаю, все, у кого не было планов на это время, сейчас заинтересовались, а те, у кого они были, можно спокойно что-то поменять, отменить, перенести. Расскажите, пожалуйста, еще кроме концерта, что ждет посетителей фестиваля?
6: Это большая очень программа. И практически каждый уголок города Бобруйска, включая и саму ледовую арену, она работает как внутри, так и снаружи. Будет очень много торговых рядов, будет открытая сцена, будет много возможностей тем, кто не попадет, например, на открытие или на какие-то специальные концерты «Венка дружбы», попасть на эти локации и насладиться тоже музыкой, потому что все наши коллективы, которые прибыли с разных стран, они будут выступать на этих локациях, будут показывать свое творчество, будут петь, будут танцевать, будет специально даже молодежная дискотека, специально для молодежи. Будет сольный концерт группы «Дрозды», те, которые очень любят их песни, тоже могут попасть. Будет Руслан Алихно концерт. Много-много звезд, которые приедут. Ну и, в общем, это вся большая история, потому что там будут и ремесленники, которые покажут какое-то соломоплетение, какие-то интересные вышиванки. Все это можно будет и посмотреть, и приобрести, и даже научиться это делать. Ну и, конечно, вкусная-вкусная еда. Мы же славимся, наш гостеприимный белорусский край славится действительно вкусной едой. И, думаю, как наши гости, как и все, кто прибудут в город Бобруйск на эти фестивальные дни, смогут попробовать наши пресмаки.
5: Скажите, пожалуйста, вот как режиссер такого масштабного фестиваля? Есть ли вообще трудность в том, чтобы привлекать и удерживать интерес молодежи к, скажем так, ну, аутентичной культуре, не только белорусской, но и других народов? Насколько вы пытаетесь смешать добавить, точнее, туда что-то современного, драйвового, модного? Или все же задача показать именно первозданную культуру, как она есть, не осовременивая ее, и этим и привлечь?
6: Нет, вы знаете, мне кажется, вообще интерес нашей молодежи очень возрос. И не только как бы ко всей культуре, которая есть в мире, но и к своей родной. Потому что у меня вот младшая дочка, она любит нас всех организовать для того, чтобы мы ездили по каким-то интересным, не самым известным туристическим местам в Беларуси. Благодаря ей я тоже очень много узнала, где какая усадьба, где что-то восстановили, где какой-то построили, отреставрировали замок. И много-много вот это, когда ездишь, узнаешь. И, соответственно, мне кажется, и наша молодежь очень любимое место. Мне кажется, Бобруйская крепость, потому что многие туда приезжают. Это же интересная история. Специально построили, и она сыграла большую роль в войне с Наполеоном, в обороне. Поэтому это тоже интересное место. Ну, а когда мы подходим к народному творчеству, мне кажется, в любом случае надо его осовременивать, потому что хотелось сделать вот мне в первую очередь на сцене такого большого ледового дворца, на такой интересной сцене, которая сама крутится, которая, в общем, как на большом чемпионате выглядит, мне захотелось сделать шоу. Поэтому у нас будет такие и интро, и световые эффекты, и спецэффекты для того, чтобы сделать на такой большой

0: Мы на этом закончим, мы расходимся, попробуем что-то вкусное. Скажите, ну, я так понимаю, что фестиваль в Бобруйске – это отличный старт, чтобы в целом развеять какие-то, возможно, стереотипы, попробовать начать с этого, тем более, что, ну, если мы говорим про Минск, это не так далеко.
1: Безусловно, вообще недалеко. 2 часа езды на машине, и много какой транспорт ездит в Бобруйск. Я думаю, несложно посетить, особенно в эти фестивальные дни. И мне кажется, у нас фестивалей не так много по Беларуси, действительно таких знаковых, которые бы вот надо было бы пропускать. Мне кажется, наоборот, их надо посещать, ездить по разным городам, всегда очень интересно. И, по крайней мере, у вас есть возможность сравнить. Где-то вы были там на Вишневом фестивале, где-то вы были в городе Бобруйске, где-то вы были в городе Гродно. Недавно был тоже большой, красивый фестиваль. Мне кажется, нужно смотреть, сравнивать. И мы вместе с вами тоже же учимся со зрителями. Мы смотрим, что вам нравится, что не нравится. И каждый год, вот я работаю на многих мероприятиях, мы каждый год что-то корректируем. Мы смотрим, что интереснее было бы нашим зрителям. Как хотелось бы работать в тенденции вместе с ними. Что хотелось бы показывать. Поэтому я думаю, ваше посещение стимулирует на развитие вообще в целом фестивального движения, творчества. И поэтому, если вы будете все посещать, смотреть, то и мы будем развиваться вместе с вами.
0: Скажите, есть вот у наших слушателей, которые, возможно, были, посещают регулярно, либо вот сейчас ездят, у них появится желание дать какую-то обратную связь. Скажите, как это сделать?
1: Вы знаете, у нас есть в Инстаграме страничка «Венок дружбы». Я думаю, что все, что вам... Вот вы посмотрели фестиваль, у вас возникли какие-то мысли, желания, конечно, пишите нам. И мы будем отвечать, мы очень внимательны ко всем. Я думаю, даже если будет критика, мы будем тоже к ней прислушаться. А если вы уже найдете возможность сказать нам какие-то добрые, замечательные слова, мы тоже будем очень рады. Пишите, будем общаться и вместе с вами делать этот фестиваль лучше и лучше.
0: И раз уж мы заговорили про официальную страничку, давайте тогда остановимся на этом, чтобы сейчас вот прямо, если мы заинтересовали наших слушателей, куда заходить, смотреть. Instagram. То есть на сайте Ticket.pro, да,
1: Инстаграм. На сайте Ticket.pro и в Инстаграме есть «Венок дружбы», легко найдете, наберете буквочками, найдете, выйдете, подпишитесь на нас обязательно. Вот, и будем общаться.
0: Давайте еще остановимся на таком прекрасном моменте, тоже, которое ждет нас мероприятие в конце июня. Это выпускной. Дождутся ли выпускники в этом году своих алых парусов? Чем будете удивлять?
1: Я скажу, у меня дочка в этом году выпускается. Вот у нее диплом, я бесконечно за нее рада. И у нее тоже будет выпускной. Она как выпускница, одна из лучших, попадет на этот выпускной. Я очень рада этому. Но в этом году мы меняем немножко формат. Все-таки не алые паруса, а мы будем проводить выпускной в футбольном манеже. И он будет немножко вообще в другом стиле, в формате, потому что мы превратим этот футбольный манеж в большую киностудию. И вместе с выпускниками будем снимать их авторский фильм. Мы вспомним все 5 лет их учебы. Они нам все присылают кружочки свои для того, чтобы собрать вот это вот, как бы все кадры для этого фильма с его историей. И сами наши выпускники станут участниками этого фильма. Они просто придут на праздник свой. У нас будет очень много кинолокаций, где они заснимутся, где они что-то скажут. И в финале самого мероприятия мы покажем им фильм, в котором будет и история их учебы, всех, кто к нам пришел. И также вот как бы сам выпускной. Они посмотрят, вот создадут этот авторский фильм. Мы его так и называем. Мы создаем вместе с вами авторский фильм «Выпускной».
0: Скажите, а почему приняли решение поменять формат мероприятия?
1: Я вам скажу, в последнее время как-то погода нас совсем не балует. Вы видите, очень хочется солнца, но солнце почему-то к нам не приходит. Все больше дожди идут. Вот. И, конечно, в прошлом году тоже была не очень хорошая погода. Она, конечно, не испортила настроение. Корабль поплыл, были алые паруса. Но все-таки так хочется, чтобы выпускники одели свои самые девушки, особенно одели свои красивые платья, чтобы они не мерзли. Чтобы они имели возможность одеть красивую обувь, платье, причесаться, чтобы у них был красивый макияж. Безусловно, просто выпускной бывает же, ну, правда, раз в жизни. И очень хочется, чтобы были красивые фотографии, которые остались навсегда. И солнце какое-то светило. Ну, а мы постараемся в футбольном манеже сделать вот эту уютную самую теплую атмосферу, где будет тепло, замечательно, где будет очень красивая музыка, самая популярная, где будут лучшие артисты. артисты, будут лучшие хедлайнеры, чтобы выпускники вот запомнили этот праздник на всю жизнь.
0: Тем более, что классно, когда каждый год все-таки что-то новое, потому что...

0: Интересно посмотреть, конечно, на опыт предыдущих выпусков, посмотреть, вот как встречали предыдущие, а встречать свой выпускной уже с чем-то новым.
1: Ну, мне кажется, такой вообще впервые, даже такой формат о том, что они станут участником фильма, мне кажется, любой человек, в принципе, когда-то в своей жизни хотел бы где-нибудь сняться, в каком-нибудь хотя бы эпизоде, я это точно знаю, потому что все об этом мечтают. А у них есть возможность на свой выпускной, особенно, когда сейчас это настолько популярно, чтобы оставить себе какой-то вот, именно фильм, снять какой-нибудь ТикТок, воспоминания, а они все станут участниками этого общего фильма. Я думаю, он у них останется. И даже представьте, вот я по себе знаю, пройдет там 20 лет, вы с удовольствием достанете, посмотрите его, вспомните, какими вы были 20 лет, смешными, может быть, даже нелепыми, может быть, даже наивными, о чем вы мечтали, и вам будет очень тепло и радостно на душе. Это прекрасное воспоминание.
0: Вот скажите, мы с точки зрения зрителей, вкусители всех этих прикрас, всех этих фестивалей, видим уже результат огромного труда. Скажите, раскройте, возможно, какие-то секреты организации, вообще за сколько готовятся эти фестивали, в чем основные сложности и фишки, и вообще вот как режиссеру прийти, ну, я не знаю, к организации действительно одних из самых масштабных и важных фестивалей для нашей страны.
1: Я вам скажу, открою секрет, это не один режиссер, это огромная команда. Безусловно, ни один фестиваль, ни одно крупное мероприятие, ни одно шоу невозможно сделать без слаженной, профессиональной, высокопрофессиональной команды. У нас работают действительно очень уникальные специалисты, которые умеют это делать, которые учатся все время у западных коллег. Они совершенствуются для того, чтобы это делать все время в новом каком-то формате. Ну и, конечно, мы все время в поисках идей, всегда ищем какие-то новые идеи, не боимся рисковать. Поэтому иногда бывает риск не оправдывается, это безусловно. Вот даже как театральный режиссер скажу вам, никогда нет гарантии, что что-то действительно получится или прозвучит. Но в творчестве, мне кажется, в любом, а это тоже творчество и фестивальное движение, и большие праздники, это тоже творчество. Нужно всегда рисковать, надо всегда как-то идти со всеми своими, с открытым сердцем в любом случае на любой вот как бы творческий подвиг. И тогда, мне кажется, это будет оправдано. И зрители, мне кажется, почувствуют вот эту вашу искренность и желание сделать что-то хорошее и ответят вам, безусловно, своей же любовью.
0: Раскройте секрет, как сделать аншлаг.
1: Аншлаг.
0: Возможно, тут мы можем с вами немножко затронуть ваш еще опыт как театрального режиссера. Это, наверное, все-таки совершенно разные стези, огромный фестиваль на огромное количество зрителей и театр. Вот, возможно, вам что-то возможно, ваш опыт именно работы в театре помогает в этом. Либо это симбиоз, либо это совершенно разное.
1: Ну, вы знаете, я всегда почему-то люблю, и это понятно, в общем, потому что я театральный режиссер, использовать театральные какие-то форматы в своем другом творчестве, на эстраде, в производстве каких-то действительно там песен или, допустим, больших шоу. Вот как бы театральные какие-то штучки. Но и даже не это, мне кажется, главное. Мне главное кажется, что всегда нужно делать очень динамично. Навсегда любая, какая бы постановка у тебя ни была, мне должен быть правильный ритм. Оно вот как дыхание человеческое. И у нас, когда нас учили еще в Академии искусств, нам говорили, главное уметь удержать внимание зрителя. Вот это очень важно для любого режиссера, уметь удержать внимание зрителя. Мне кажется, в любом, делаешь ты фестиваль, ты должен так продумать программу, или делаешь ты шоу, ты должен так продумать даже ритмически эту программу, из каких она должна состоять номеров или какие-то спецэффекты для того, чтобы внимание зрителя максимально держать. А когда зрителю интересно, ну, тогда и нам интересно работать, и, соответственно, оно приобретает свой масштаб. Но аншлаг еще, потому что всегда что-то придумаем новое. Мне много спрашивают, откуда вы берете идеи. Я всегда говорю, из космоса, безусловно. Откуда же еще брать идеи? Берем из космоса, делимся со всеми остальными. И, наверное, поэтому так идеи эти нравятся всем остальным.
0: Скажите, ждет ли что-то новое, интересное зрителей в Молодежном театре эстрады в ближайшее время?
1: Да, мы вообще решили в этом году пойти по классике. Мы поставили «Мастера Маргариту», но это такое продолжение. Решили все-таки не идти по классической истории, а сделали продолжение истории, как два героя ищут книгу, рукопись, которую вроде бы как Булгаков написал еще, ищут и сталкиваются с теми же самыми персонажами. А в этот раз я решила поставить Чехова «Дядя Ваня». Мне все говорят, ну как это, у вас совершенно другой формат, у вас много мюзиклов, музыкальных спектаклей, как вы будете ставить абсолютную классику? Я говорю, увидите. Поэтому я думаю, что где-нибудь уже к концу этого года будет у нас премьера, и мы пригласим всех. Я думаю, тоже это будет интересно, потому что я всегда, все знают, что я очень большой экспериментатор. Каждый спектакль для меня это такой эксперимент. Мне интересно что-то новое внедрять. И это тоже будет совершенно новое. И думаю, что это тоже будет интересно.
0: Поэтому обязательно тоже ставим для себя напоминалочки. Подписываемся на соцсети, правильно?
1: Правильно, да.
0: Молодежного театра эстрады, чтобы дождаться премьеры.
1: Да.
0: Ну, а уже на этой неделе приезжаем на фестиваль в Бобруйске. Еще раз давайте оговорим с вами, что для посещения фестиваля в целом билеты не нужны, но если хотим попасть на открытие, нужно их приобрести заранее.
1: Открытие, закрытие, концерт «Балаган Лимит», группа «Дрозды». А, конечно, мы специально делаем эти шоу. Считайте, что это большое, грандиозное шоу. Ну, все-таки хочется, чтобы на шоу купили билет, безусловно, потому что мы собираем интересных артистов, делаем интересную программу, и туда нужны билеты. Ну, а если вы просто хотите посидеть, приезжайте, безусловно, потому что столько локаций по всему городу, столько будет прекрасной кухни, вы в любом случае получите удовольствие.
0: Да, и обязательно подписывайтесь на соцсети, чтобы следить за всеми обновлениями. На сегодня это все. В гостях у меня была главный режиссер Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» Владислава Артюковская. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте, YouTube-канале «Радиус ФМ» проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на «Радиус ФМ». Хорошего вечера.
2: «Шоу с толком» на «Радиус ФМ». Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by. «Радиус ФМ» о погоде.
3: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». И далее на «Радиус ФМ» только топовая музыка.
2: Реклама.
4: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
5: Play on the legend level. Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: страны возвращается.
1: Это «Фактор Бай». Добрый вечер!
0: Приходи на кастинг «Фактор Бай» и «Фактор Бай 60+». Прием онлайн-заявок открыт на news.by. 23 и 24 июня в Гродно. Караоке-бар «Эхо». Улица Мостовая, 31.
2: Мы говорим вам 4!
3: Да!
0: Хочешь, чтобы о тебе узнали миллионы?
3: Так можно было, да?
0: Стань участником самого популярного вокального шоу. Новый сезон. Приходи на кастинг и заяви о себе во весь голос.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки. He

0: реклама.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонуса по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Аня, и перед отпуском у нее уже была картинка, как все должно быть. Утренний кофе с видом на море, идеальные завтраки, красивое фото, легкость, радость и ощущение «вот она, жизнь». Потому что именно так выглядел отпуск у всех в ленте. А потом началась реальность. Задержка рейса, отель не такой, как на фото, жара, очереди, усталость и раздражение от того, что что-то идет не так. И вместо отдыха – странное чувство. Почему мне не так хорошо, как должно быть?
3: Не понимаю. Ну, не идеально. И что? Это же все равно отпуск.
2: Проблема в ожиданиях. Когда человек заранее рисует картинку, как должно быть, он перестает замечать то, как есть. Любое отклонение воспринимается как разочарование. Соцсети усиливают этот эффект. Мы видим не реальность, а отобранные моменты, без очередей, ссор, усталости и плохого настроения. И начинаем сравнивать свой живой отпуск с чужой отредактированной версией.
3: То есть мы сравниваем свою кухню с чужой витриной?
2: Именно так. Есть еще одна ловушка. Давление «отпуск должен быть идеальным», потому что он редкий, долгожданный, дорогой, и если он не идеален, кажется, что все пошло не так. Из-за этого человек не расслабляется, а контролирует, все ли правильно, достаточно ли красиво, хорошо ли я отдыхаю.
3: То есть даже отдых превращается в проект «сделать красиво».
2: Да, но с этим можно работать. Нужно снизить ожидания. Не идеальный отпуск, а живой отпуск. В нем могут быть и классные моменты, и неудобства. Это нормально. Помнить, картинка в соцсетях – это выборка, а не реальность целиком. Возвращать внимание в момент. Не как это выглядит, а что я сейчас чувствую. И обязательно оставлять место для спонтанности.
3: То есть лучший отдых – это не тот, который выглядит идеально, а тот, в котором тебе реально хорошо.
2: Да, иногда отпуск начинает получаться именно в тот момент, когда перестаешь пытаться сделать его идеальным, потому что настоящая жизнь не из фильтров, а из ощущений.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.
4: Я, кажется, в край достал свою подругу. Последние сутки она не снимает трубку.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя... Очень скоро и очень скоро... Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с новостями Роман Савосик. Госсекретарь Совбеза Александр Вольфович рассказал о расследовании атаки дрона на белорусский автобус. Отмечается, что по делу опрошены все свидетели. Цель удара – спровоцировать Беларусь. Но втянуть страну в конфликт не получится, подчеркнул госсекретарь. Президент держит ситуацию на контроле. Расследование ведут спецслужбы и СК. Решение будет принято, но Беларусь за мир и дипломатию. Более 60 педагогов поборются за титул в финале республиканского конкурса «Учитель года 2026». Конкурсные мероприятия очного этапа пройдут с 21 по 30 сентября. Что касается приза, то победителю суперфинала вручат символ конкурса «Хрустальный журавль». Диплом победителя, денежное вознаграждение, а также ценный приз президента Беларуси – легковой автомобиль «Джили». В конце июня в Беларуси начнется значительное повышение температуры. По данным некоторых глобальных прогностических моделей, воздух может прогреться до плюс 38. Как утверждают синоптики, уже в ближайшие выходные столбики термометров во многих районах страны перевалят отметку в плюс 30 градусов. Это станет началом жаркого периода, который, по предварительным данным, может затянуться. В Швейцарии ранее прошел первый раунд переговоров между Ираном и США. Стороны создали комитет высокого уровня и согласовали дорожную карту для окончательного соглашения в течение 2 месяцев. Организована линия связи для предотвращения инцидентов в Ормузском проливе. Также договорились о механизме контроля за прекращением военных операций в Ливане. Обсуждались вопросы снятия санкций, экспорта нефти и разблокировки активов. Детское ожирение превращается в серьезную угрозу для всего мира. Это отмечают исследователи из Российской академии наук. Главные причины – фастфуд и малоподвижный образ жизни. Молодежь проводит слишком много времени за экранами вместо активных игр. Врачи призывают обратить внимание на эту проблему. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM» и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM прогноз погоды. Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус FM только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Мамы. Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend level. Клиент.бай. Телефон 214. Улучшение прибыли не разыгранно.

0: Рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375-20-970-777. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
0: Хочется чего-то нового? Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
3: Алиса, включи Радиус FM.
4: Включаю.
0: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Training colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

0: рекламы. Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.

0: Ки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь себе популярный интернет-магазин в день Черной пятницы. Миллионы людей одновременно заходят на сайт, чтобы сделать покупку. И если бы все эти запросы полетели на один единственный компьютер-сервер, он бы мгновенно перегрелся и отключился. Сайт бы упал. Чтобы этого не произошло, инженеры используют балансировщик нагрузки. Как он работает, сейчас и обсудим.
0: Технодзен.
1: Давай представим большой супермаркет. Если в нем работает всего одна касса, у нее мгновенно выстроится огромная злая очередь, а кассир, ну, просто сойдет с ума от стресса. И вот тут приходит администратор. Он открывает еще 5 касс и вежливо распределяет покупателей по ним равномерно. Балансировщик нагрузки в IT — это как раз такой умный администратор. Он ловит миллионы запросов и распределяет их между сотнями серверов. Никто не перегружен, система работает плавно. И хочу подметить одну интересную вещь. Мы часто пытаемся быть тем самым единственным кассиром, который хочет обслужить весь город сразу. Мы взваливаем на себя работу, быт, заботу о близких, бесконечные планы и тревоги. Наш внутренний сервер начинает дико греться, и в какой-то момент мы просто падаем от выгорания.
0: Оценка Технодзена.
1: Так вот, мой совет тебе на сегодня. Стань балансировщиком для самого себя. Ты не обязан решать все в одиночку и прямо сейчас. Распределяй нагрузку. Что-то делегируй коллегам или близким. Что-то перенеси на другие дни, а какие-то задачи просто отключи как неприоритетные. Твоя эффективность измеряется не тем, сколько тяжести ты можешь выдержать, а тем, насколько плавно и долго ты можешь работать без сбоев.
0: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Ты на волне топовой музыки. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: Завтра по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь ночью местами в южных районах страны ожидаются кратковременные дожди и грозы. В ночные утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Минске ночью плюс 12-14, днем 24-26 тепла. В Гродно, Витебске и Могилеве ночью плюс 13-15, днем 24-26 выше нуля. В Бресте ночью плюс 14-16, днем плюс 25-27. В Гомеле ночью 15-17 тепла, днем 26-28 выше нуля. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. И далее на Радиус ФМ только топовая музыка.
0: Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и телефону +3 170 529 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.

Радиус FM.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
4: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
5: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты.
6: Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. «Радиус ФМ». Актуальные новинки. «Радиус ФМ». Музыка днем и ночью. «Радиус ФМ». Волна топовой музыки.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!

0: прибыли неразрывно связана с риском получения ребенка.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрешена, связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения премии неразрывно связана с риском получения кубков.
2: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел с 14 по 27 июня. Регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. От 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
3: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: beautiful things that are.
1: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на video.bel.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Экса и Фейтлесс.

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус FM о погоде.
1: Сегодня по Беларуси будет переменная облачность, преимущественно без осадков. В утренние часы местами слабый туман, ветер северо-западный умеренный. В Гродно, Минске, Витебске и Могилеве днем плюс 24-26, в Бресте 25-27 тепла, в Гомеле плюс 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта в прошлый раз замыкали BTS с треком Swim. На второй строчке располагались Bieber, Axel, Faithless, New Religion. Ну а первое место на прошлой неделе досталось Avalon Rockstan Vertigo. Кто займет наш музыкальный пьедестал в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: Топ-чарт Радиус FM.
1: Радиус FM.
0: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
1: Голосуй.
0: Голосуй на сайте radiusfm.by.
1: Слушай.
0: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
1: Радиус FM.
0: Будь на волне топовой музыки.
2: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out,